Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л-номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Power. Listen up, everyone. Heat Radio. Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Stay tuned on
1: Power.
0: Power.
1: Heat Radio.
2: Feel the power.
3: Power play.
4: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is PowerPlay.

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Hit Radio.
1: Power
2: 104.5 FM.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: and fresh music.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5. Power Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Вот за это должны платить подъемные.
0: Сергей Сачков. Один против сна.

Если вам, собственно, как и мне, нужно вставать на работу в раннее утро, есть классное предложение и тот опыт, которым хочу с вами поделиться. Не заводите себе будильник, заведите себе дурного кота. Он гораздо настойчивее, чем тот будильник, который у вас по утрам отрезвонит. Вы проснетесь абсолютно точно. Единственный минус, что это будет не в назначенное вами время, а когда ему приспичит. Возможно, это будет 3:40 утра, 5:15, ну и любое другое неприятное время, в которое он вас заставит подняться с кровати, как в фильме «Ви», и пойти вместе с ним посмотреть, как же он красиво ест. Но зато не проспите свой рабочий день абсолютно точно, и ночью чем-нибудь еще сможете заняться. Но то, что нужно вставать здесь без вариантов, и дело не только в начинающемся последнем рабочем дне на этой неделе, я очень надеюсь, что у вас тоже именно так. Я сейчас, когда шел до нашей Power-студии, заметил рыжий рябиновый лист, который упал где-то в луже, проводил свое время. Время-то, да, как бежит, летит, стремится куда-то, хотя понятно, куда. Осень у нас уже, видимо, начинает собираться на севере, практически середина календарного лета, потому что наступило, ну а мы с вами еще его там так толком еще и не распробовали. Нужно все успевать, нужно все делать обязательно, летний сезон стремится вообще закончиться очень-очень быстро, поэтому давайте мы с вами рабочие дела будем завершать и отдыхать полноценно, в полную ногу со всей силы на грядущих выходных. Будем это делать, разумеется, вместе с Power Hit Radio. Здесь классная, бодрящая музыка, которая не только вас сейчас заставит подняться, но и здорово отдыхать. Меня зовут Сергей Сачков. Всем доброе утро. Это шоу «Один против сна» на 104.5.

Мурманске целые выходные будет идти День рыбака, и основная площадка праздника – это площадь Морвокзала. Среди активностей – конкурс костюмов, рыбный переполох и музыкальный проект «Хор на весь двор». Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, бывали ли вы на рыбалке в Мурманской области, куда именно отправлялись и как вообще добирались – на автомобиле, по воде или, может быть, на вертолете вам тоже случалось полетать. Ну и, конечно, что поймали, хвастайтесь, как любой приличный рыбак, преувеличивайте и показывайте руками, вот какую рыбу вы поймали, закидывайте фотографии к нам в группу ВКонтакте. Еще у нас доступно мобильное приложение Powerhit Radio, ну и, разумеется, 488-448 с 8 до 9 утра, принимая ваши звонки по нашей рыбной, хоть и пятничной теме. А сегодня обсуждаем ее здесь в круиз-контроле. Я уверен, вам есть что рассказать, так что звоните, будем ваших звонков поджидать.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене: Фролова 24А, Кольский 27Б. Нас утро встречает туманом сегодня, но при этом очень приятная, комфортная, слегка прохладная погода, но при этом плюс 12 градусов. У нас на термометре самое главное, что ветра нет, ну вернее он юго-восточный, 1-2 метра в секунду, но совсем никак не ощущается. Туман мы этот оставим в утре, и разгонится погода достаточно стремительно, до плюс 22 даже градусов. Ничего себе, сколько нам, оказывается, рисуют сегодня в этот завершающий рабочий день. Ни в какой источник погоды не посмотришь. Все говорят о том, что не будет у нас осадков сегодня ни в каком виде, пока, по крайней мере, не намечается. Только солнышко, переменная облачность и очень приятная погода на эту пятницу у нас пока рисуется. Давайте поглядим, что выходные нам готовят. Остались ли там те 28 градусов, про которые мы трубили с вами в течение всей этой недели? Ну, чуть меньше, но от этого не менее приятно. Плюс 25 нам обещают в субботу, уже завтра. Вот в воскресенье, конечно, будет разительно отличаться. Плюс 12, какие-то осадки прям с самой ночи, с субботы на воскресенье нам уже обещают. Ну, посмотрим, может быть, поменьше снова что-то изменится. Сейчас у нас плюс 12, сегодня достаточно быстро разгонится до плюс 22 в эту пятницу. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б 25-25-50.
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Кензо Такада, если что, японский дизайнер и основатель бренда Кензо, оставил нам важное послание. Будьте отважными и немного наивными, даже перед лицом трудностей. Я думаю, что человек, который из маленькой японской деревушки, оставив все, перебрался в Париж и там стал всем, явно знает, о чем говорит. У нас тут еще и хохмит наш классик Афанасий Фет. Но он, понимаете, не только в школьном учебнике по литературе может, но еще и вот такие забавные мысли оставлял в своих письмах. «Меняю невозможную секретаршу на возможную». Ну и певица Марианна Фейтфул проникновенно подмечает, что от отношений, свернувших не туда, в лучшем случае остается несколько хороших песен. Но прямо сейчас, конечно, не Марианна Фейтфул, но другая приличная музыка, как всегда, у нас здесь на 104.5. А это была рубрика «Нежный заряд».
0: Нежный заряд.

0: choose.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Jubel Ocean High.

0: Полярный эспрессо.
1: Мы с вами пошли уже в большие глобальные исследования. Недавно с вами мы обсуждали, что будет, если есть бананы каждый день на завтрак, а теперь до яиц, простите, добрались. Ну, в том смысле, что если каждое утро начинается именно с них, насколько это будет окей для наших с вами организмов. Ну, поговаривают, что современная наука считает ежедневное употребление этого продукта не только безопасным, но и полезным. О том, сколько всего там может содержаться, я вам лишний раз рассказывать не буду. Вы все это прекрасно знаете, единственное, напомню, что если вы, например, сейчас маленький ребенок, который слушает наш утренний эфир, за что вам, конечно, отдельное спасибо, будьте осторожны, потому что яйца – это один из основных пищевых аллергенов, который особенно часто у маленьких граждан встречается. Но они обычно со временем перерастают эту аллергию, поэтому едим понемногу и смотрим на реакцию организма. А если у вас, например, диабет, то я думаю, что у вас питание вообще все в полном порядке. Вам лишний раз напоминать о том, чтобы вы были осторожны и аккуратны. В принципе, я думаю, не стоит, хоть мы это только что и сделали. А наука нам рассказывает, что большинство здоровых людей могут без вреда для здоровья съедать по 1-2 яйца в день, причем не обязательно на завтрак. Это может быть и вашим ужином. Например, и научные исследования не выявили негативных эффектов и при более активном употреблении яиц. Правда, важно следить за индивидуальной реакцией организма на них. Ну и под звездочкой еще добавлю, что яйца это, конечно, прям супер полезно, классно, удобно носить с собой все на свете. Но для разнообразия, я думаю, себе можно иногда и изменять в этом смысле слова и что-нибудь другое себе на свой утренний стол подавать. К разговору, кстати, о разнообразии продолжают у нас изгаляться наши заведения, кафешечки. И не знают еще, как привлечь внимание нас, наших посетителей. Вот, например, в Москве в кофейне «Просвет», если что, Краснопролетарск 8, строение 1, появился ржаной латте, что уже как бы, да, можно останавливать, в принципе. Но не просто кофе, еще и с карамельной фигуркой рабочего и колхозницы. Да, та самая, которая открывает ВДНХ и любой Мосфильм. Тут дело в том, что скульптор Вера Мухина, которая и сделала этот известный постамент, у нее был недавно ее 137-й день рождения, поэтому по поводу кафе «Просвет» на Краснопролетарской, у них, понимаете, все с этой темой связано, решили вот таким вот символом прогресса Советского Союза, который был, кстати, представлен на Всемирной выставке в Париже. Сегодня этот же силуэт украшает утренний кофе. Его еще подают с газеткой «Известия» за непонятно какой, но точно прошедший уже год. Мне странно, я вам честно скажу, не хотелось бы есть нерабочую, тем более колхозницу трогать так себе. Но с точки зрения подачи, тем, как люди пытаются наше внимание привлечь, это, конечно, да. У них-то точно получилось, раз это мы с вами сейчас обсуждаем в рубрике «Полярный эспрессо». Ну и в зависимости от того, яйца у вас сегодня, кофе или какой-то другой завтрак, вы, самое главное, этот утренний ритуал не пропускайте. Мне кажется, он абсолютно прекрасен тем, что он есть в принципе в нашей жизни. Так что вам, безусловно, приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Откуда звук?
1: Вот мы с вами и добрались до нашего розыгрыша. 488-448 уже можно набирать номер нашей студии. Напоминаем, что на кону у нас фирменный сборник Summer Power 2026. И наша кружка, тоже не поверите, от Power Hit Radio. Не просто какая-то помытая, а прям свежая, новая. Всего пару раз из нее пили. Да нет, все абсолютно чистое, новое для вас приготовленное. С символик, разумеется, Power Hit Radio. Набирайте номер нашей студии. Готов я вам уже поставить кавер на известную песню. Да, даже, кстати, непонятно, что известнее, кавер или все-таки оригинал. Да, ну вот такой вот у нас сегодня пятничный и загадочный немножечко розыгрыш, но мы совсем с вами абсолютно точно разберемся. Нам главное поймать нашего человека, который будет вместе с нами пытаться весь этот классный набор выиграть. 488-448. Давайте я буду немножечко подсказок, мне кажется, уже выдавать. Вы кавер абсолютно точно слышали, я вам даже напомню, где, а вот с оригиналом, конечно, могут быть проблемы, потому что я, если честно, не угадал. Прям с первого раза пришлось пальцем в один из вариантов ответов тыкать, но надеюсь, что у вас с интуицией все тоже в полном порядке, вы совсем прекрасно справитесь. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и вам, как вас зовут?
2: Александр.
1: Здравствуйте, Александр. Смотрите, сейчас будем с вами слушать песню. Если вам вдруг покажется, то вам не кажется, как говорится. Это саундтрек из первого Шрека. Группа Smash Mouth звучит сейчас, и I'm a Believer будет у нас. А наша задача будет с вами угадать, но вряд ли вспомнить, кто же в оригинале-то это исполняет. Да, оказывается, что этот хитяра 25-летний, это не что иное, как перепевка песни 60-х годов. Но давайте с ней разбираться, слушаем.

0: знакомых вариантов ответов, но сегодня это неверно, к сожалению. 488-448, Александр. Напоминаем, что у вас бесконечное количество попыток. Снова можете набирать номер нашей студии. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И вам как вас зовут?
1: Меня зовут Кирилл.
0: Да, Кирилл, здравствуйте. Ну, смотрите, мы тут отсекли группу Animals. Остались у нас Birds, Monkeys и Gorillaz. Вам кто из них ближе?
1: Monkeys.
0: Да и правильно делаете. Это чистая правда. Я вас поздравляю. Ну и давайте оригинал-то послушаем, как он звучит все-таки.

0: Какая невероятно заводная песня была наверняка в 1966 году, когда она вышла. Но вот спустя 40 лет про нее вспомнили. Она перезапустила свою собственную карьеру. Да, у песни такое тоже бывает. И уже появилась в титрах Шрека, видимо, для того, чтобы в наших сердцах остаться уже навсегда и никогда из этого нашего внутреннего чарта не выбираться. Кирилл, мы вас поздравляем. Сейчас за эфиром вам расскажу, как же заполучить ваш приз. Но Александра приглашаю в 9.50 или в 10.50. Выбирайте себе любое удобное для вас время, потому что у нас там тоже розыгрыши, пускай и другие вас поджидают, а приз один и тот же. Фирменная кружка Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026.
1: Откуда звук?

0: Сергей Сачков. Один против сна.
1: Нам только что позвонил за эфиром наш слушатель Владимир и сообщил о том, что перекресток Шмидта-Книповича прямо сейчас там закатывают свежий асфальт. Новость-то вроде как хорошая, но время выбрано, может быть, не самым оптимальным образом. Мы, по словам Владимира, что если за 15-20 минут сейчас это не решат, не закатают, то будет там самое настоящее столпотворение потенциально. Поэтому либо смиритесь и наберите побольше воздуха в легкие, позвоните на работу, что будете сегодня очень медленно ползти, либо варианты объездов для себя ищите. Напоминаем еще раз, Шмидта-Книповича сейчас на этом участке, на перекрестке, закатывают свежий асфальт.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Завершающий круиз-контроль у нас на этой неделе спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области, сайт ktt-51.ru. Обещают нам классную погоду в субботу, которая уже буквально завтра наступит. Хорошо, что у нас недели продолжают по порядку идти. Вот и в связи с этим мы обсуждаем планы на грядущие выходные. Делаю я традиционно это не один, в компании с Артемом Моисеевым. Доброе утро тебе, Артем.
4: Тоже традиционным.
3: День рыбака. Дело в том, что у нас будет в Мурманске в грядущие выходные целых 2 дня. Будет он продолжаться, и основная площадка праздника – это площадь Морвокзала. Среди активностей – конкурс костюмов «Рыбный переполох» и музыкальный проект «Хор на весь двор». Вот мы и сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, бывали ли вы на рыбалке в Мурманской области. Судя по фотографии в нашей группе ВК, Артем точно бывал.
4: Куда я работал.
3: Это тоже будем обсуждать сегодня. Куда именно вы отправлялись и как добирались? На автомобиле, по воде или, может быть, на вертолете полетали по этому поводу? Ну и, конечно, что поймали? Хвастайтесь, преувеличивайте. Этот праздник такой сегодня, как говорится, можно. Ваши комментарии оставляйте по номеру 488-448. Звоните к нам в эфир. Открыта, разумеется, у нас группа в ВК, наше мобильное приложение. Информацию по дороге принимаем у вас в том числе. Или если вы к нам пришли в студию и вы ведущий круиз-контроль, это от вас информацию по дороге тоже принимаем. Как там в городе-то?
4: Все нормально, все на своих местах, везде все починили, дороги гладкие, но, правда, воду не пропускают. Вчера, когда шел, ну, такой кратковременный, но все-таки ливень, весь центр, он немножко заплыл.
3: Вот нам Владимир, кстати, еще позвонил в завершении нашего прошлого утреннего часа, сообщил, что на перекрестке Шмидта и Кнеповича сейчас закатывают свежий новенький асфальт. Это, конечно, все очень здорово, мы прям сильно за, но по предположениям Владимира, что если они быстренько сейчас не управятся, то через 15-20 минут может там пробка начать собираться.
4: А, не успеют.
3: Так что учитывайте в любом случае эту информацию, либо уже сразу перестраивайте свой маршрут. Мы круиз-контроль начинаем, наши координаты вы знаете. Давайте обсуждать сегодняшнюю тему.
2: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: День рыбака у нас уже начался в нашем утреннем круиз-контроле. Мы с вами сегодня обсуждаем рыбалку в Мурманской области. Куда и как вы отправлялись на эту ловлю? На автомобиле, по воде или, может быть, на вертолете даже полетали?
2: На велосипеде.
1: Ты сейчас отдельно расскажешь. Ну и что поймали? Если вы еще не видели фотографию, которую мы приложили к посту в нашей группе во ВКонтакте, срочно зайдите, посмотрите. Но Артем пока нам про нее подробности расскажут. Дело в том, что наш любимый ведущий здесь... с семгой и с мужиком одновременно. Где-то на рыбалке. Сколько тебе лет? Где эта была фотка сделана? И ты говоришь, что ты даже работал здесь на
2: да,
1: фотографии.
2: Да, это как раз то мое студенческое время, студенческое лето, когда я отправился работать гидом на Колу и Кицу. И вот возил, в данном случае, на фотографии шотландец.
1: Да, ты что?
2: Да, это шотландец, с которым мы были в одной лодке. Я управлял этой лодкой и показывал места, где необходимо закидывать удочку.
1: А ты-то откуда это знал все?
2: Мне до этого рассказали люди. То есть я жил на турбазе, турбаза, пускай так будет называться. Да, место, где проживали иностранные туристы. Они приезжали туда, и приезжали там высокопоставленные чиновники из других стран, там премьер-министр Исландии приезжал. Ну, я серьезно, то есть там такие люди туда приезжали, что ничего себе, а все потому, что у нас, как поговаривают или поговаривали, что у нас самая большая и вкусная семга. Конечно, ту семгу, которую мы поймали, мы ее сразу же отпустили, там такое правило, поймал, отпустил, и ничего не готовилось там на костре, но в основном вот все приезжают за этим ощущением, чтобы твое удилище немножко подергалась и побилась о воду. У шотландцев, кстати, у одного шотландца была классная традиция. Он каждое утро надевал килт свой, брал как вот эту дудку их шотландскую, волынку, выходил к Коле и играл. Таким образом, он объяснял потом, он задабривал богов реки, чтобы у него хороший был клев.
1: И что, и помогало?
2: Не знаю, как ему помогало, не помогало. Но все как бы в ту неделю, а иностранцы приезжали на одну неделю, вот у них там 6-7 дней для рыбалки, и они вновь улетали. Так вот, в течение этой недели все просыпались именно под эту самую волынку.
1: Ну, а кроме того, что ты тыкал пальцем и на лодочке всех катал, ты сам-то рыбачил или не до этого тебе было?
2: Слушай, не до этого. Там есть чем заняться в тот момент, когда человек либо с лодки закидывает свои удилища, либо с берега. Тебе надо понять, что он хочет, как он хочет. То есть в данном случае, так как я не лучший рыбак, вообще не рыбак, я, можно сказать, был просто boatman. Да, тот человек, который сидел на веслах и рассказывал, что-то показывал, место достопримечательности. Меня побольше взяли по знакомству. Я там не проходил какой-то профориентационные тесты. Взяли по знакомству, и то, что я знал английский язык. Вот и все.
1: Мы хотим ваши воспоминания, чтобы вы тоже расчехлили, достали. Рассказывайте, бывали ли вы на рыбалке в Мурманской области, куда именно вы отправлялись и как добирались, на автомобиле, по воде или, может быть, на вертолете даже по этому поводу полетали. Ну и, конечно, что поймали, хвастайтесь, у нас тут День рыбака наступает, когда еще, как не перед этим праздником. Ваши фотографии можете закидывать в нашу группу во ВКонтакте, открыто наши...
2: Словом.
1: Да, наше мобильное приложение Power Hit Radio, разумеется, 488-4448. Ждем ваших звонков. Ну и автохит про рыбалку, знаете ли, тоже. Давайте послушаем прямо сейчас.
0: Автохит.
2: Что, сейчас группа Дюна будет звучать?
1: И даже не скутер, я тебе так скажу, не будет спрашивать. Почем рыбешка? У нас все чуть изобретательнее. У нас сегодня в автохите. Но смотри, как все сходится. Ну-ка. Мало того, что исполняет Goldfish, так еще и трек под названием «Игра продолжается». О-о. Как будто вот прям про рыбалку абсолютно точно каждое слово. Автохит, давайте послушаем.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль.
2: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия-Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.ск-скандинавия.ру.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое – охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум» – бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-152-799-299. Добавочный 82-65.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
8: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: Климат-контроль.
1: Ну, посмотри, какая у нас красота сегодня здесь, в центре города, этим утром.
2: Ты про себя, надеюсь, или про что конкретно?
1: Я про твои шорты, безусловно. О. И смотри, как они еще под погоду подпадают. Остался еще там туман на заливе, а здесь у нас, в центре Мурманска, солнце постепенно мягко, так ненавязчиво начинает появляться. Очень красивая картинка.
2: И прогоняет этот туман. Если вкратце сказать о погоде, то идеальная погода для рыбалки, на мой взгляд. Я не знаю, я бы пошел бы. Хотя я такой рыбак, что я бы и дождь пошел, если бы лил, я такой, ну, самое время.
1: Да, какой только повод не найдешь, чтобы свалить из дома. Да, это да. Точно. Плюс 14 градусов показывает наш студийный термометр. Продолжает сайт colgimet.ru настаивать на том, что в Мурманске в среднем плюс 11, но ветер по-прежнему у нас не сильный, юго-западный 1-3 метра в секунду. Ты лучше посмотри, как у нас сегодня день будет разгоняться в смысле погоды, и уже буквально в 2 часа дня будет у нас 21-22 градуса, обещают нам.
2: Так что меня это радует.
1: Твой наряд сегодня подобран, мне кажется, прям оптимально.
2: Опять-таки, я буду как раз дома, когда будет плюс 22. Вот прям вот в этот же промежуток плюс 22, я дома. А вот уже потом, когда начинает спускаться температура с небес на землю, мне уже надо будет выезжать на работу.
1: К разговору, кстати, про грядущие выходные, которые будем с вами обсуждать буквально сейчас после прогноза погоды. Ну, суббота у нас прямо-таки жаркая обещается, до плюс 25 градусов, никаких дождей в течение всего дня, но под вечер, но ближе к ночи обещают нам даже с грозой осадки, и в воскресенье, конечно, будет в два раза холоднее, плюс 11, плюс 12 градусов в завершающий день этой недели, и, говорят, достаточно пасмурно у нас будет, но, как всегда, будем следить, смотреть, как по итогу будет складываться у нас картинка. Напоминаем, что в Мурманске прямо сейчас, в центре нашего Мурманска, плюс 14 градусов.
0: Круиз-контроль.
2: Ну, а мы тем временем продолжаем наше общение по сегодняшней теме. Сегодня мы взяли народный праздник, который гудит у нас здесь, в Мурманске, с незапамятных времен. День рыбака в Мурманске будет идти аж целых два дня. Основная площадка праздника – площадь Мурвокзала. Среди активности – конкурс костюмов «Рыбный переполох» и музыкальный проект «Хор на весь двор». И вот в сегодняшнем утреннем круиз-контроле мы хотим узнать, бывали ли вы на рыбалке в Мурманской области, куда именно отправлялись и как добирались: на автомобиле, по воде или, может, на вертолете. Вы вот из всех вот богатеньких рыбаков. Ну и, конечно, что поймали? Рассказывайте.
1: Сергей Борисович нам оставил комментарий в группе ВК. Сообщает, что был на рыбалке в Мурманской области пару раз на озерах, ничего не поймал, и в средней полосе России переловил все, что там водилось. Или рыба умная у нас, или особый подход нужен. Танцы с бубнами, ну и так далее, сообщает наш слушатель.
2: Может быть, стоит с мухами поиграть? Ну, это вот то, что там вешают рядом с крючком. Чтобы рыба посмотрела, такая, вкусненько, хочу вот такой вот поесть. Я в Мурманской области был еще не как, как работник водных ресурсов. Я ездил, помню, в Умбу, когда шла сёмга. И там, знаешь, столько рыбаков, что они стоят друг на друге. И такое ощущение, что все друг с другом соревнуются. И некоторые мужики, там существует правило, когда кто-то чувствует, что он поймал, все должны вытащить удочки из реки, чтобы никто никому не мешал. Ну да, конечно, солидарность, она превыше всего. Так вот, мы, помню, закидывали очень много и очень часто, но вот все вокруг нас что-то ловили, а мы ничегошеньки.
1: Вы только вытаскивали удочки.
2: Мы просто постоянно вытаскивали, потом рвали, что-то там какие-то сучья ловили. Чего только у нас не было на крючке, кроме рыбы.
1: К разговору, кстати, о том, где у нас в Мурманской области можно ловить, нашел я памятку рыболову Мурманской области.
2: То есть памятка, помните.
1: Да, есть еще и такая. Говорят, что есть у нас запретные районы, где нельзя вообще никогда, ни в какой сезон, рыбалкой заниматься. Это водные объекты рыбохозяйственного значения, со всеми притоками, где, собственно, нерестится лосось. И это у нас реки Кола, Ура, Печенга, Белоусиха, Варзуга, ну и тому подобные. Хотелось бы, конечно, весь список посмотреть, если честно. Нельзя также ловить на расстоянии менее 1 километра от рыбоводных заводов, ну и в отводящих каналах электростанций, сообщает нам эта памятка. Есть у нас еще и сезонные запреты, и прямо сейчас, уже начиная с 10 июня, июня по 10 августа запрещено ловить на Нижнетуломском водохранилище. Там потому что период ската молоди семги. Как звучит, понимаешь? Mm-hmm.
2: Надо будет передать работникам Нижнетуломского водохранилища.
1: Чтобы они вытаскивали удилища свои уже, знаете ли. Рассказывайте и вы, пожалуйста, как у вас по поводу рыбалки в Мурманской области. Было ли, не было ли, что поймали, где именно ловили?
2: На что ловили?
1: Кстати, да, на мотыля или на опарыш, как говорится. Я просто, вот у меня уровень понимания рыбалки, он дальше не уходит.
2: У меня вот чуть-чуть дальше ушел, но там он и застопорился. Я не такой рыбак, как есть у меня родственник, который в 3 часа утра, да, поедем, черти знает куда, да, с палатками, да. И вот они сутки сидят, кидают удочку в сторону успеха.
1: Ну, если вы родственник Артема, который это слушает, нам расскажите, пожалуйста, мобильное приложение группа ВК 488-448. Все открыто для ваших сообщений. Куда именно отправлялись, как добирались, что поймали, все рассказывайте нам про рыбную ловлю у нас в Мурманской области.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: Опять интернет глючит.
8: В танках пинг высокий.
7: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
9: Ваня, помоги! Ты же программист!
10: Как вы мне надоели.
11: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
12: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
7: Вот это CityLink.
13: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
14: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: едешь за Бентли, чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Ну, а тем временем наши разговоры о рыбалке продолжаются.
2: Нам написал Август в нашей группе ВКонтакте, говорит, ни разу не был на городском празднике «Тень рыбака» и ни разу не был на рыбалке в регионе. Мечтал съездить в село Паной, где родилась мама, заодно и порыбачить. В детстве в сайде с берега на голый крючок на палке с лески ловил сайду, но это больше было как развлечение, чем добыча пропитания. Рыбу любим, но в семье рыбаков нет. Сам же «День рыбака» отмечали на берегу реки с ухой. А традиция сохранилась, и на выходных будем есть уху из лосося на сливках. Звучит как надо.
1: Да, очень даже вкусно. Сегодня, напомню, мы разговариваем о Дне рыбака. Ну, не о празднике, как он будет проходить, а он будет проходить целые выходные. Там будет у нас основная площадка, это площадь Морвокзала, и среди активности будут выбирать лучший костюм, будут разные игры, ведущие и большое количество артистов. Нас больше всего интересует, как у вас взаимоотношения с рыбалкой. Ходите ли вы на нее в Мурманской области? Если да, то куда? И как туда добираетесь? Что ловите?
2: Давай немножко про праздник все-таки с тобой поговорим. Да, действительно, в грядущие выходные, то есть которые завтра уже наступают, у нас площадь у Морвокзала. Там с 12 часов, пожалуйста, тебе и тематический фудкорт, и морской бой, и встреча с настоящим капитаном, и ярмарка «Наша рыба», понятное дело, в том числе приедет под праздник. Будут выступать проект, который называется «Хор на весь двор». Вы наверняка видели его в социальных сетях. Идея прям очень простая. Люди собираются вместе и поют известные песни. Музыкальный проект из Петербурга. Если не видели, обязательно посмотрите. Ну и к разговору про конкурс костюмов, в который собирается участвовать даже вице-губернатор. Сама сказала, что выбрала себе уже костюм селедки.
1: Вот,
2: возможно, у нас уже и
1: будущий... Хотя сейчас вот так вот шутка вот такая уже, прям раз, такой кончики языка такая придет, такая, да. А зачем это?
2: Вообще никому.
1: Кому это надо?
2: Эти проблемы никому не нужны. Конкурс костюмов «Рыбный переполох» состоится, собственно, 12 июля на Морвокзале. Принять участие сможет каждый, кто придет в костюме морской тематики. Авторы трех лучших идей получат денежные призы. 50 тысяч.
1: Да, пожалуйста, я тоже хочу быть селедкой.
2: 30 или 15
1: могу
2: тысяч.
1: Быть Нептуном.
2: Ты не там, не присоседивайся, как говорит. Ты свой костюм лучше возьми, да.
1: Возьму,
2: придумай.
1: Не, вот закину на плечо, бороду отращу вот такую вот. И буду ходить там типа...
2: А как же твой костюм, вот эти дары моря?
1: Дары моря, да,
2: где,
1: конечно.
2: Где там, знаешь, какие-то нефтяные продукты какие-то, банки,
1: банки
2: еще вот какие-то ошметки продуктов.
1: Шина висит на плече. Кстати, я ловил рыбу и здесь у нас на Кольском заливе. Вот сейчас что-то пробежался, еще раз небольшая ревизия в моих мозгах. Я вспомнил, что мы с причала забрасывали спиннинг и пытались поймать. И, насколько помнится мне, соседи наши по причалу пытались поймать селедку. Но у них ничего не получалось. У нас тоже ничего не получилось. Но вот так сам по себе вот этот эффект по закидывания спиннинга либо удочки вот куда-то далеко и пытаясь что-то поймать помимо тины. Это довольно увлекательно, если задятся и разговоры возле костра закончились. При мне недели, наверное, 3 назад, 4, здесь на пирсе у нас в Мурманске мужчина неместный имеется в виду, он там то ли с Оренбурга приехал, то ли вот из средней...
2: Это был апостол Андрей.
1: Пожалуй.
2: С причала
1: так
2: рыбачил,
1: вот,
2: да.
1: Он рыбачил с причала, и он доставал неоднократно не рыбу, а морских звезд. То есть он закидывал, и прям там, не знаю, там откуда брались вот каждый раз эти морские звезды, но они прям присасывались к его креветкам, которые были на крючке. И все, он доставал. Мы спрашивали, а вы их готовите? Он говорит, ну да, что-то там с ними делаю.
2: Нам Владимир написал в нашей группе во ВКонтакте, какой тут Артемка забавный.
1: Ну, если, конечно же.
2: Если вы не понимаете, о чем речь, заходите в нашу группу во ВКонтакте, оставляйте ваши комментарии. Бывали ли вы на рыбалке в Мурманской области? Куда отправлялись? Как добирались? Ну и, конечно, что поймали? Рассказывайте. Еще открыто для вас наше мобильное приложение и номер в студии 488-448. Звоните, пишите.
0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
5: Маркан Кремон, Сирена Бранкада и The Colors, Партенопе.

0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем с вами сегодня в круиз-контроле. Бывали ли вы на рыбалке в Мурманской области? Куда именно отправлялись и как добирались? На автомобиле, по воде или, может, на вертолете даже? И такая рыбалка у нас есть, если что.
2: По воде?
1: В Мурманской области. Судя по звуку, водичка-то прохладная. А, Геннадий нам написал, что не часто, но все же клюет на причале. И комбалешка, и треска. Главное не лениться и собраться прийти с удочкой.
2: Слушай, а мы вот все говорим о нас да о нас. Но не о нас с тобой, а вот где ты в этой истории с рыбалкой? Ты же местный житель. Ты родился здесь, вырос здесь. Что, никогда в руки не брал удилище и не ходил?
1: Это другой вопрос совершенно. Давай про рыбалку лучше поговорим. Ты знаешь, я про...
2: Бывало ли в твоей жизни удилище? Это как... Либо ты по старым добрым заветам отцов и дедов. Закину-ка я сеть. Невод в море.
1: Ты знаешь, я вообще от водоемов у нас в Мурманской области далек. Не то, что удочку ни разу не закидывал, даже ноги ни разу в них не мочил. Как-то вот не случилось, знаешь, в моей жизни. Я все больше по средней полосе там похаживаю, знаешь ли. Но вообще от рыбалки, если честно, пока еще далек. Жду какого-то кризиса своего среднего возраста, чтобы, ну, или мотоцикл купить, или бегом заняться, или вот с удочкой засесть. Посмотрим, где стрельнет меня.
2: В спине. Скорее после всего. Холодной воды. Но вот как только мы заметим, что у тебя исчезла борода, появились усы или остались на лице, говорит, самое время.
1: Александр нам написал сообщение в группе во ВКонтакте. Ездили раньше часто, сейчас все заняты в работе. Спиннинги, удочки стоят пылятся. Я даже уже и не помню, где это, на Титовке или на Уре. Правда, я не понимаю, как любительская рыбалка связана с профессиональным праздником работников рыбной промышленности. Нашим праздником, добавляет Александр. С таким успехом тот, кто поклеил обои, может День строителя отмечать. И продавцы на Авито День работника торговли.
2: Не, ну вы тут не имеешь. Смешайте молоко с кофе, пожалуйста. Речь-то идет День рыбака. И вот если ты рыбак, по сути, то, пожалуйста, это твой праздник. Он отмечается всеми. Понятное дело, что эта профессия, ну, если мы сейчас нырнем в историю этого праздника, что она... Кстати, праздник-то пошел с Мурманской области.
1: Да,
2: и он распространился на территории всей страны, благодаря нашему региону, потому что это одна из немногих отраслей, которая была обделена праздничным вниманием. Так вот, понятное дело, что мы можем говорить только о тех людях, которые ходят в море на трале, закидывают, но на этом же судне, на этом корабле тоже не все закидывают. Там есть механики, есть...
1: Они там, тоже закидывают, я знаю.
2: Они заливают. Они просто там...

0: Стоит на радио, думаю, все-таки меньшинство из тех, кто ловит эти самые.
1: Конечно,
0: волны.
1: Мы рекламный отдел даже не поздравляем.
0: Мы сегодня с вами обсуждаем в утреннем круиз-контроле рыбалку в Мурманской области.
1: Да.
0: Куда именно вы отправлялись, как добирались, ну и, конечно, что поймали. Успевайте рассказывать. 488-448, группа ВК и приложение все еще для вас открыты.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: День рыбака в Мурманске будет идти целые выходные. И основная площадка праздника – это площадь Морвокзала. Среди активностей намечается конкурс костюмов «Рыбный переполох» и музыкальный проект «Хор на весь двор». Но, кстати, не только в Мурманском едины в смысле Дня рыбака. Если вы ищете что-то поколоритнее, то добро пожаловать в Минкино. Там потому что «Треска-фест» будет отмечаться. И если хотите поесть наваристые ухи, а возможно побороться за звание «Лучший рыбак» 2026 или «Лучшая уха» 26 года, то добро пожаловать в 13 часов 11 июля «Треска-фест». День рыбака вот так отмечается в Минкино в этом году.
1: Ну, очень классно. И можно поесть и половить.
0: И рыбку съесть, конечно, и уху попробовать.
1: Ребята, это праздник вон какой, объединяющий далеко не все города Мурманской области. Потому что,
0: Правда.
1: А, нет, хотя, что я несу какую-то пургу, в Мончегорске там вон сколько озер. Там по-любому люди рыбачат. И я видел рыбаков там.
0: Если что.

0: Обсуждали с вами сегодня, да, рыбалку в Мурманской области. К сожалению, не прилетело нам ни одного комментария о том, как вы на вертолете летали на рыбалку. А знаю я у нас тех людей в Мурманске, которые организуют ее для тех, кто может ее себе позволить, и иностранцев в том числе, которые до сих пор, кстати, продолжают к нам, пускай теперь и не прямыми рейсами, а на перекладных, приезжать принципиально к нам в Мурманскую область, потому что, говорят, такой рыбы действительно не водится больше нигде, чистая правда.
1: Да, и природа, которая заставляет немного перезагрузиться. И опять проговорим про солнце, которое не садится. То есть ты можешь и ночью, и днем. В общем, в течение 24/7 приехал, лови. Только успевай менять свои удочки.
0: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. Кольский транспортный терминал. Сайт ktt-51.ru.
1: Все, мне в студии PowerHit Radio ловить больше нечего.
0: Я поймал,
1: я ухожу, пойду поплещусь в Семеновском озере.
0: Уходит красиво. Артем Моисеев, спасибо тебе за круиз-контроль. У нас сейчас 2 минуты с пользой, а потом Гоша Симонов здесь уже в студии. Скоро будет у нашего радийного микрофона.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Сегодня я посягну на святое. Да, шашлыки. По запахам и ощущениям жарят их сейчас примерно везде. Но давайте разбираться, что с ними не так. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Если коротко, шашлык – это канцерогены. Ну, в смысле, возмутитесь вы, это же просто мясо, пожаренное на огне, натурпродукт. Но сейчас попробуем по порядку совсем разобраться. Шашлык жарится на высоких температурах. Жир с мяса капает на раскаленные угли, вызывая возгорание, образование дыма, насыщенного вредными веществами. Дольше жарим, больше опасных соединений получаем. Этот самый дым, который содержит ПАО, полициклические ароматические углеводороды, поднимается и оседает на мясе. Все эти румяные корочки, зажаренный лук, картошка на мангале – все это прямиком идет к нам в тарелку вместе с канцерогенами. Угли и жидкости для розжига тоже влияют на образование вредных веществ. Максимально подходящий для мангала – березовый уголь. Средства для розжига и брикеты тоже убираем, они могут содержать токсичные вещества. На образование канцерогенов влияет и само мясо. Сосиски, копченый бекон, всякие полуфабрикаты и так являются канцерогенами, а при их жарке получается комбо. А чем ниже жирность мяса, тем меньше канцерогенов. Идеальны индейка, рыба, курица, вырезка. Кстати, стоять у мангала и дышать этим дымом тоже вредно. Так что пусть жаркой занимается кто-то один из вашей компании. Интересно, кого вам будет не жалко? Шутка. И теперь главное, что нам делать теперь с этой информацией? В идеале не есть шашлык каждые выходные. Особенно, если вы на постоянной основе едите мясные полуфабрикаты и покупную колбасу. Безопасная, но относительно. Порция шашлыка 150-200 граммов и не чаще раза в месяц. Использование маринада обязательно. Есть исследование, что маринад может снизить количество канцерогенов. Используем для этого пиво, вино, уксус, лимон, йогурт, кому что нравится. На вкус мяса это влияет только положительно. Не зажариваем до корочки. А если так получилось, просто ее срезаем. И едим зелень тоннами. Петрушка, базилик, кинза, руккола. Они богаты антиоксидантами и помогают канцерогенам не задерживаться в вашем организме. Ни разу не призываю вас отказываться от традиции. Ешьте шашлык с умом и минимизируйте риски по возможности. Напоминаю, маринуйте. Срезайте видимый жир перед жаркой, чтобы он меньше капал на угли. Не зажаривайте дочерно и ешьте больше зелени. Правила простые. Всем здоровья. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Хоть и не четверг, но рыбный день продолжается у нас здесь на 104.5. Гоша Симонов к нам присоединился. Доброе утро тебе.
1: Доброе утро. Мне кажется, я уже начинаю привыкать к утреннему формату, но все равно на 8 утра, пожалуйста, не ставьте.
0: Да, Артем Моисеев здесь для этого у нас существует, но у тебя про рыбалку тоже. Заодно хочу спросить, как ты вообще относишься к этому виду досуга или жизни? Кто как относится?
1: Ой, я, если честно, не отношусь никак, потому что я помню, в детстве меня на нее вытаскивали, я сидел, мне было скучно, жарко, меня кусали комары, рыбу я терпеть не могу, то есть вот максимально, это насколько вот возможно не мое, это прям супер не мое. Единственный мой улов тогда был, это черепаха, которую я поймал в реке, ну и, собственно, все, кроме этого.
0: Ну а ладно, рыбачить, а что насчет рыбки-то поесть?
1: Рыбки поесть, ну, вот тут, на самом деле, к своему стыду и позору, вот такой вот небольшой камин-аут в прямом эфире хочу сделать, что на самом деле рыбу я преимущественно ем в роллах.
0: Слушай, ну хоть что-то, хоть как-то вот такой своеобразный у тебя будет день рыбака, возможно, на грядущих выходных. Но давайте до них правильно дойдем, потому что сначала у нас...
1: Доплывем.
0: Это точно. Сначала у нас песня недели, когда еще как не сегодня, ну а потом 2 часа утреннего шоу, розыгрыши, веселые новости, ну, естественно, музыка здесь на Power Hit Radio. По традиции говорим всем тем, кто к нам только что присоединился или остался вместе с нами. Доброе утро. Песня недели прямо сейчас. Feel the power.
2: Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
1: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: А спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ «Эксперт» на Коминтерна 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня.
2: Разгорается у нас день, ровно как нам прогноз погоды и обещал. Плюс 15 градусов у нас прямо сейчас. На термометре в студии говорят, что это не предел. Бесконечность нас впереди поджидает, как в одном известном мультфильме. До плюс 22 градусов даже, говорят, доберет сегодня у нас столбик термометра. Про осадки пока молчок, ни слова нам не говорят, но не в том смысле, что утаивают что-то от нас, а их пока у нас не предвидится в этой пятнице. Переменная облачность и туман, который это утро сопровождал, все дальше и дальше уходит куда-то в другую сторону от центра нашего Мурманска и где-то в заливе там сейчас растворяется. Ветер у нас юго-западный, 2-3 метра в секунду, пускай он таким и остается. И даже с утра, когда я сегодня почти в 7 утра шел в эту студию, несмотря на пасмурность, несмотря на туман, было очень приятно и комфортно на улице. Ну а сейчас с поддержкой солнца, я думаю, нам будет еще круче в эту пятницу. Если мельком посмотреть на прогноз в субботу, то от своих слов он пока не отказывается. Плюс 25 обещают нам уже завтра, а вот послезавтра в воскресенье все очень лихо изменится. Плюс 12 градусов и возможные осадки, поэтому не откладывайте приятное времяпрепровождение на улице. Делайте это прямо сейчас, если у вас есть такая возможность. Напоминаем, что в Мурманске у нас на эту минуту вот уже даже подросло плюс почти 16 градусов.
1: Знаешь, я вот всегда замечал, стоит начаться хорошей теплой погоде, мурманчане сразу же все высыпают на улицу, потому что, наверное, мы ценим тепло, как никто в России. А спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ. Эксперт погоды меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
2: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
3: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсуждаем нюансы брачного договора. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, можно ли изменить или расторгнуть брачный договор после его заключение.
4: Брачный договор в соответствии с действующим законодательством должен быть облечен в письменную форму и удостоверен нотариально. Брачный договор стороны могут изменить или расторгнуть по обоюдной воле сторон и должны быть совершены в той же форме, то есть в письменной, нотариально заверенной форме.
3: Расторжение брачного договора также возможно либо по обоюдной инициативе сторон договора, либо в судебном порядке. Правда, в судебном порядке брачный договор, ввиду его нотариального удостоверения, расторгается достаточно сложно.
4: Здесь используются, как правило, основания для расторжения в одностороннем порядке гражданско-правовой сделки, и могут приводиться такие доводы, что одна из сторон заключила договор под воздействием обмана, либо злоупотребления доверием, либо ввиду стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и была таким брачным договором поставлена в крайне неблагоприятное положение по сравнению с противоположной стороной.
3: Как отмечает Антон Северин, брачный договор является обычной в целом гражданско-правовой сделкой, где есть стороны договора и его предмет.
4: Поэтому в целом ограничения относительно изменения брачного договора, либо его расторжения относительно периода, когда это возможно сделать, законодательство не содержит. Если мы говорим про обоюдное согласие супругов, они в целом могут отказаться от брачного договора, изменить его условия когда угодно, но главное по обоюдному согласию, которое необходимо как для заключения любой гражданско-правовой сделки, так и для ее изменения, расторжения или дополнения.
1: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
2: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
3: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
2: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
3: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не хата, ООО «Каркоби». Бугер 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубизина «Фрэш.ру» в салонах 16+.
8: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
9: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
11: Class Frequencies. Live it all.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11».
2: Итак, снова крутим наш воображаемый глобус в золоте чартов, но на этот раз отправляемся мы недалеко. Отправляемся в страну достаточно необычную. Вот начнем с того, что там существует законодательный запрет на смерть на одном из островов в этой стране. Да, то есть запрещено умирать, прям нарушение закона из-за вечной мерзлоты на одном из этих островов, пока не буду раскрывать какой, тела там не разлагаются, что может привести к сохранению болезнетворных бактерий, поэтому тяжелобольных людей отправляют умирать на материк.
1: Прекрасно.
2: Они буквально как кошки уходят в лес.
1: Забота о гражданах это называется, да?
2: Да.
1: Замечательно.
2: Давайте, вам пора умирать вон отсюда. Также там люди достаточно необщительные, то есть не принято там даже рядом садиться в общественном транспорте, если есть свободные места, садиться рядом с незнакомцем это грубо, но тут я могу их понять, на самом деле я наоборот не понимаю людей, которые подходят к тебе, вот в кинотеатрах такое бывает, что весь ряд свободен и около тебя прям кто-то садится. Также там не любят так называемый small talk, ну когда ты подошел, поговорил о какой-то ерунде, чтобы завязать разговор. Более того, то, что понравится школьникам и студентам, там недельный выпускной фестиваль.
1: Вау.
2: Да, выпускной в школе длится не один день, а больше двух недель. Мне страшно представить, что происходит на улицах города.
1: Мое уважение, как говорится.
2: Да, там школьники арендуют патибусы, устраивают танцевальные батлы с полицией даже. Вот такие вот необычные взаимоотношения с органами правопорядка. И интересные здания там. Очень часто можно встретить дерн на крыше. То есть многие дома покрывают не черепицей, а дерном с травой. Это отличный естественный тепло- и гидроизолятор.
1: Ну, судя по всему, где-то в Скандинавии, да, мы с тобой,
2: да, соседние? Да, мы в Скандинавии, у наших соседей из Норвегии. Сегодня мы там, а остров, о котором я говорил, это Шпицберген.
1: Да
2: там.
1: Ты что?
2: Да.
1: Слушай, шикарный факт, если честно, такого я еще про этот остров не знал. И трек, и история, которые у нас сегодня с ним связаны, все у нас родом из этой северной соседской страны. Дело в том, что на первом месте в Apple Music норвежского чарта Эрлин Холланд, который сейчас на чемпионате мира 2026 в составе сборной Норвегии только что прошел Бразилию и двигается дальше в 1/4 финала. Дело в том, что когда он еще был 16-летним, он и его товарищи по молодежной сборной Норвегии создали творческий коллектив, который называется Flow Kings. Ну, они же короли Flow. Ну, в общем, собрали и записали не композицию прямо на сборах и сняли еще и клип по этому поводу. Понятное дело, выкинули его в социальные сети. Ну, а когда Холланд превратился в суперзвезду футбола, вот тогда он уже начал превращаться в самую настоящую интернет-классику и, в принципе, всплыл на просторах интернета. За все эти годы трек собрал почти 20 миллионов просмотров, и в одной из строчек этого трека Эрлин Холланд в шутку поет «Я не могу танцевать под песни Киго». Это один известный норвежский диджей. И сейчас, когда Эрлин Холланд в составе сборной Норвегии просто триумфально идет по чемпионату мира, снова про этот трек вспомнили, и тот самый Киго спросил у Холланда в соцсетях, я, говорит, тут ремикс сделал. Говорит, давай, если ты забьешь ворота сборной Бразилии, я так и быть его и выпущу. Я знаю теперь, что поспособствовал победе сборной Норвегии, потому что Холланд двушку оформил и провел свою сборную дальше. Ну а Киго уже отчитался в своих соцсетях. Эрлин Холланд и его Flow Kids уже доступны на всех цифровых площадках. Вот такая вот завиральная история, которая связана и со страной, и с большим спортивным событием прямо сейчас. И на первом месте она оказалась в не только, кстати, в норвежском чарте, но еще и в других мировых. Давайте послушаем, что из этого получилось.
0: Золото чартов.

0: Очень легкий и стебный трек получился у этих самых Flow Kings. Это, если что, молодой Эрлинг Холланд, который сейчас разрывает чемпионат мира по футболу, исполняет. Ну а Кига придал ему тот самое летнее настроение, без которого сейчас, 10 июля, ну вообще никак. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой и подтянутой коже, а до отпуска осталось совсем немного? Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Капитан Ларой и Кейлани. Girls.

0: Фактомат.
1: 488-448, уже можете к нам звонить и дозваниваться, потому что опять в очередной раз настало у нас приятнейшее время в нашем утреннем эфире, когда мы разыгрываем нашу фирменную кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Кто-то уже к нам пробился, дозвонился. Доброе утро.
2: Доброе.
1: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
2: Антон.
1: Здравствуйте, Антон. В экспресс-формате напоминаю вам правила. Мы сейчас, вернее, Гоша будет вам озвучивать события, которые нашлись в сегодняшнем календаре. 10 июля у нас с вами. Задача ваша будет гораздо-гораздо проще. Нужно всего лишь отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, согласны вы с тем, что здесь звучит, или считаете это полным бредом. Такое, напоминаем, тоже может быть в нашем фактомате. Подбираем мы периодически, но только для интереса нашей с вами игры. Ждет нас с вами 120 секунд, в которые мы постараемся уложить все-все вопросы. Ну что, желаем вам удачи по традиции. Время пошло. Гоша, давай.
3: Самсон Синагной по народному календарю сегодня в этот день детей пороли лопухами и приговаривали «не будь лопухом». Правда ли это?
2: Нет.
3: А вот и да, это правда, считалось, что это поможет им вырасти умными и сообразительными, но вы так не делаете. 10 июля – День Победы в Полтавской битве, тогда разгромили шведов.
1: Все правильно?
2: Нет.
3: А вот и да, пора бы немножко подучить историю. Дело было в 1709 году. В 1878 году футбольным арбитром впервые использован свисток. До этого для управления игрой судья звенел колокольчиком.
1: Верите в такое? Может такое быть?
2: Да.
3: Верно, да.
1: Да. Да,
3: или просто орал через все поле по старинке. 108 лет назад была принята первая конституция РСФСР. Она в таком виде просуществовала до 1991 года.
1: И все так и было?
2: Да.
3: А вот и нет. У Конституции РСФСР было множество редакций. 1925 год начался обезьяний процесс. Это был суд против преподавания теории Дарвина.
1: Может такое быть?
2: Нет.
3: А вот и да, теорию Дарвина.
1: Сколько раз мы еще услышим эту фразу
3: сегодня? Мне понравилось так говорить. В 1964 году вышел альбом группы Beatles A Hard Day's Night. Название родилось из оговорки барабанщика.
1: Верите в такое?
2: Да.
3: Верно, Ринго Стар, он дал название. В этот день родился изобретатель Никола Тесла. Он страдал боязнью бактерий и никогда не пожимал людям руки.
1: Да или нет?
2: Да.
3: Верно, вот такая вот необычная фобия у великого изобретателя. Ну и последний успеем. 79 лет со дня рождения актера Ильи Олейникова. Его многолетний партнер по программе «Городок» Ильдар Жандарев.
1: Все правильно?
2: Ну, то, что день рождения, да, наверное, а то, что Жандарев, нет. Да,
3: конечно же, это великий и неповторимый Юрий Стоянов.
1: У нас 88 вопросов мы с Антоном вместе успели, и ровно серединка на половинку, как бы Катя Новикова сказала. 4 плюса у Антона сегодня, мы вас с этим поздравляем. Это хороший результат во всех смыслах этого слова. На линии, пожалуйста, оставайтесь, вам за эфиром сейчас расскажу, как же, ну, пока еще претендовать на приз, а как в итоге сложится наш сегодняшний фактомат, узнаем ровно через час.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Наш мужской клуб снова в сборе. Макс Байков здесь, в студии.
3: Доброе утро. Слушайте, что мы сейчас видели? Целый вагон. Как знаете, Кока-Колу, вот эта реклама, так то же самое.
2: Это
3: синий вагон, белые буквы, пятница. Я, знаете, ну не будем рекламировать, там как в Адидасе три полоски, они такие, как три волны и первая буква «Б».
4: Кто понял, тот
3: догадались,
4: понял.
3: Догадались, да. Ну, я думаю, кто понял, тот понял. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. К новостям. На зарплату сотрудникам океанариума за два дня подарили несколько крупных сумм. Как сообщили в канале учреждения в Максе, к вчерашнему вечеру сумма пожертвований достигла 1 700 000 рублей. Это за два дня примерно 700 тысяч накинули. Всего требуется 2,5 миллиона, во-первых, на погашение задолженности. С февраля перед сотрудниками есть долг, и коллектив океанариума благодарит всех за оперативное дарение средств. Да, кто хочет поучаствовать, в интернете информации море, как это сделать, достаточно легко, все.
2: Хорошо, что у нас такие есть неравнодушные жители. Жаль, что такая ситуация в принципе сложилась с нашей гордостью, с нашим океанариумом.
3: Ну, к сожалению, да. К другим новостям. Мурманская область в лидерах рейтинга Forbes. Вы, наверное, себе представляете, да?
2: Мы бесконечно
3: золотые парашюты, надорванные карманы, трещащие от купюр портмоне.
2: Посмотри на наши футболки, мы от этого бесконечно
3: ребята,
2: далеки.
3: Ребята, Forbes уже не тот. Как пишет издание, Мурманская область – одна из лучших направлений, где спастись от жары летом. Forbes Life составил подборку лучших мест для прохладного туризма, где температура летом не превышает 25 градусов. Описание преимуществ Кольского Заполярья занимает первое место в статье. Среди летних преимуществ для туристов у нас сезон наблюдений за горбатыми китами, активности на любой вкус, от хайтинга в тундре до сбора северных ягод, арктическая кухня и красота природы.
2: Ну, ты знаешь, если посмотреть на цены на летний отдых, в частности,
3: ну,
2: в
3: да,
2: эти
3: согласен,
2: Риберке...
3: Ну да, согласен, там Forbes можно и писать.
4: Да, возможно, те, кто занимается туризмом, скоро там окажутся.
2: А только они могут себе
3: ты
2: это позволить,
3: я тебе
2: так
3: скажу. В списке Forbes или в Териберке?
2: Нет, они уже там.
4: И в Териберке.
3: Так, давайте, следующая новость. С начала года пограничную зону на территории Мурманской области нарушили более 400 раз. Представляете, как сообщает пограничное управление ФСБ России по Западному Арктическому району, наиболее распространенные правонарушения – это выход в море на неучтенных маломерных судах без уведомления погранорганов, отсутствие автоматической передачи данных о местоположении в территориальных водах страны, а также использование для выхода на маломерном судне в акватории необорудованных участков местности. Короче, я уверен, что из вот этих 400 не так много людей, которые осознанно шли на этот риск. Ты можешь в нашей области, в пограничной, и от себя добавлю, с большим количеством зато, это уже другое, конечно, нарушение правил, но тоже. Когда у тебя, например, у меня в прошлом году была такая ситуация, год прошел, можно рассказать. Я ехал и ехал по лесу, ехал и ехал, ну что-то там преодолевал. Выезжаю, смотрю, много людей. Подхожу к одному и говорю: а что вы за люди? А они говорят: а вы что за люди? Они говорят: а мы жители ЗАТО. Я говорю: а как, можно вот прямо выехать и проехать? Говорят: вы тогда прям на КПП ЗАТО попадете. Вы как въезжали, тогда уж и выезжайте. Вот так вот.
2: А сколько у нас историй, как люди ходили собирать грибы и случайно забредали на территорию другого государства?
3: Да,
2: абсолютно
3: это
2: точно.
3: Такие вещи были. Да и есть. Особенно, да? Короче, лучше не углубляться. Так, чтобы не было последствий, смотрите. Хотя...
4: И вообще все это художественный вымысел.
3: Ну, естественно.
2: Ну, конечно. Молодец.
3: Ради красного словца. Так, и Коль у нас уж в эфире появился адвокат.
2: Это не я, если что.
3: Это не ты и не я, слушатели догадались. Поэтому следующая новость, в частности, Гоша, и для тебя. В учреждениях УФСИН России по Мурманской области прошел кулинарный конкурс среди поваров осужденных. Как сообщает «Мурманский вестник», в нем приняли участие поварские коллективы осужденных, исправительных колоний и других учреждений Мурмашей, Мурманска, Оленегорска и Апатитов. Зря, Сереж, смеешься, знаешь же пословицу. Пишут.
2: Я думал просто, при чем здесь Гоша?
3: Ну, это его клиенты. Ну, надеюсь, и есть и радушные случаи разрешения уголовных дел. Но статистика...
4: И кулинарные.
3: Но я думаю, что многие люди смотрят кулинарные шоу и мечтали бы оказаться в них. Но, наверное, не в таких. Пишут, что осужденные в подобных конкурсах участвуют с большой охотой и даже с волнением. Ну, понятное дело, конкурсная комиссия УФСИН по Мурманской области взыскательно оценивает качество приготовления блюд, эстетику оформления, соблюдение технологий и санитарных требований. Там главная изюминка вот этого всего. Ну, это, в принципе, как вот в любом кулинарном шоу, когда у тебя есть ограниченное количество продуктов. Только ограничения чуть жестче, чем на кулинарных шоу.
2: Ты имеешь в виду, что все из хлеба делается?
4: Из хлебного мякиша.
3: Да нет, ребят, ну, конечно, не из хлеба. Там фотографии видел, да, есть хлеб, да. Но еще есть греча, еще есть тушеночка, там какие-то овощи и так далее. И это не очень просто что-то взять и придумать на конкурсе из такого весьма неразнообразного меню. Короче, по итогам всех испытаний лучшими были признаны виртуозы кулинарного дела Оленегорской колонии поселения номер 24. Им аплодисменты, респект, и это на самом деле очень большую психологическую роль играет, потому что, во-первых, люди разгружаются, люди заняты чем-то, у людей появляются другие мысли, и кроме того еще, кстати, в наших учреждениях исправительных можно получить профильное образование. В том числе по этому направлению.
2: Да, и к разговору про социализацию и вот невыпадение из этой привычной нам жизни, пускай таких вещей будет как можно больше.
3: Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение и... Ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27. Б.
2: У нас интересная история, да, складывается с погодой прямо сейчас, потому что сайт colgimet.ru сообщает нам, что плюс 12 у нас в Мурманске, а при этом наш термометр в студии говорит, что 17,5 набежало уже к половине 11 утра.
1: Да, буквально только что вот меня держал мой соведущий за ноги, когда я, высунувшись из окна, сверял, какая же там погода. Ну, в принципе, мы на самом деле всегда каждый раз так и делаем. Итак, чего же нам ждать завтра по погоде в Мурманской области?
2: А, пожалуйста, я тебе скажу даже больше в Мурманске, потому что если уж мы на всю Мурманскую область будем здесь распаляться, то прогноз погоды ближайшие 20 минут не закончится. Давай только про Мурманск будем говорить и про завтрашний день.
1: Ну, плюс-минус останется примерно так же. Я вот смотрю, то есть температура поднимется где-то до плюс 23-24, то есть особо без изменений, никаких таких термальных, термических, какое правильное слово, изменений мы переживать не будем, так что если у кого есть слабости перед перепадами температуры, можете не опасаться. Но вот послезавтра уже похолодание до плюс 12, кажется.
2: Да, это воскресенье такое нас с вами поджидает, еще и с дождем вместе. Очень бы хотелось, чтобы он прошел ночью, и все эти осадки остались в то время, когда мы спим. Но поглядим, как у нас будет складываться. Да и сейчас у нас погода очень приятная в Мурманске. Плюс 17,5 градусов в центре нашего Мурманска. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролово 24А и Кольский 27Б 25 25 50.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Kilimanjaro Flagman – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Kilimanjaro в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Народная тема.
1: Про все самые невероятные изобретения, откровенный бред из мира технологий расскажем вам прямо сейчас. Ну, рубрика у нас такая «Народная техно», собственно, поэтому мы себе можем такое и позволить прямо сейчас в моменте. Дело в том, что показали в интернете первые наушники с эффектом осязания. Они выглядят примерно, ну, как осьминог и раковина, которые вместе встретились, провели классный вечер, и после этого появились вот такие вот новые наушники. Дизайнер Янг Хаджи представил необычную концепцию наушников Live Beats, которые предлагают воспринимать музыку не только на слух, но и через осязание. Устройство предназначено для использования в шумной городской среде, где привычное прослушивание треков становится затруднительным. Нет там привычной системы активного шумоподавления, на котором мы сейчас все не нарадуемся и пытаемся ее активно пользоваться. Вместо этого встроенные датчики постоянно отслеживают уровень внешнего шума. И когда он превышает заданный порог, то наушники автоматически активируют тактильный режим. Я тебе потом за эфиром фотографию покажу. Вот прям полное ощущение, что у тебя на щеке щупальца осьминога, которые начинают поигрывать, если становится слишком шумно, для того, чтобы ты воспринимал ударные партии и темп. Пока это, правда, существует в виде только дизайнерской концепции, но автор считает, что у технологии есть будущее, и можно использовать ее не только для музыки, но и для навигации, и самое интересное, для передачи уведомлений.
2: Если честно, мне на самом деле слабо представляется это. То есть они начинают тебя трогать, когда на тебя несется КамАЗ, который изо всех сил гудит тебе, чтобы ты ушел с дороги, или там как-то вот уведомление по-особенному, то есть звонит бывшая, бьет пощечину тебе, да, это как-то так?
1: А представляешь, если из рабочего чатика повалится?
2: Ой, там просто как удар кулаком просто, непрекращающийся.
1: Абсолютно, абсолютно верно. Расскажи нам, какие новости и технологии ты принес сегодня нам в пятничную рубрику.
2: Ой, новость, которая отдает чем-то футуристичным, то есть летающий зонд. В сети завирусилось видео канадского инженера Зона С. Зонд, да, не зонд, который тебя преследует и тебе угрожает, что вот-вот, все, и ты не чувствуешь себя в безопасности от этого. Нет, на самом деле не такие страшные новости. Это зонд, который защищает от солнца или дождя. Вот он парит за тобой буквально как дрон автоматически, и у тебя руки свободны, и в целом все хорошо. Главное, выдерживает ли он порывы сильного ветра, это пока еще неизвестно.
1: Слушай, ну прям какой-то злодей из человека паука какой-нибудь, я просто представляю. Ну, доктор осьминог, чистой воды практически.
2: Да, кто-то скоро, я думаю, будет летать с этим зонтом, как Мэри Поппинс. Ну и новость, которая косвенно связана с технологиями, но все же, в новом трейлере нового Человека-паука да, зрители заметили неизвестный складной смартфон, который, по слухам, может оказаться первым гибким устройством от Sony Xperia Fold, называется так. Интересно, что ранее Sony отказывались от этой идеи из-за вечной вот складки, которая очень заметна на экране. Я думаю, пользователи складных смартфонов уже увидели, пожалели, что они взяли подобный телефон. Но, видимо, технологии наконец-то достигли высоких стандартов Sony, и они тоже подключились к этому рынку.
1: Ты знаешь, я очень рад, что возвращаемся мы к тем временам, которые царили в нулевых, когда ты мог выбрать себе любой форм-фактор своего смартфона, и он про тебя рассказывал даже больше, чем ты сам. Вот у тебя либо какой-то навороченный слайдер, или раскладушка какого-нибудь розового цвета, чтобы драматично заканчивать разговоры, или Nokia N-Gage. Помнишь такой смартфон, который был создан специально для того, чтобы на нем играть, и он по виду, ну, практически как переносная мобильная приставка.
2: Или с целой клавиатурой, которая выдвигала, да, сразу видно бизнесмен.
1: Так что мне нравится, что мы в эти времена возвращаемся, что вот тебе, пожалуйста, складной телефон, вот привычный тебе кирпич сенсорный. Надеюсь, что мы в эти разнообразные времена все-таки хотя бы ненадолго вернемся. Ну, еще немножко новости технологий. Дело в том, что в Китае разработали инструмент для сбора космического мусора. В отличие от прототипов, которые уже существуют, а они существуют, новая система оказывается многоразовой. Представляет она собой многослойную гибкую мембрану, у которой толщина всего 10 микрон. Сколько это, я даже не знаю. Скорее всего, все это очень и очень тоненько. И, как утверждается, мембрана плотно обхватывает обломок и удерживает его во время схода космического мусора с орбиты до момента входа в плотные слои атмосферы.
2: Ну, то есть такая космическая уборщица для космического мусора получается.
1: Я, если честно, вообще в восторге от того, какой движняк у них там, оказывается, происходит. Я сейчас еще под впечатлением от книжки, которую вот только на этой неделе буквально осилил. Называется она «Проект Аве Мария». По ней недавно выходил фильм с Райаном Гослингом.
2: Ой, замечательный, кстати, всем советую.
1: В нашем прокате называется он «Проект Конец света», 18+, если не ошибаюсь. Вот, я буквально недавно в этой космической теме еще тоже обитал, поэтому новость для меня, вот знаешь, как родная. Видишь, у нас с тобой еще и практический смысл есть в нашем с тобой общении. Не только рассказали про новые технологии, но еще вот книжку с фильмом заодно посоветовали. Ну, такой у нас народный техно на этой неделе.
0: Народная техно.

0: Реклама.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод Нерпа. Ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка» открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 82 65.
0: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Фактомат.
1: Завершаем мы наше утреннее шоу. Как всегда, это делаем вторым раундом нашего утреннего розыгрыша «Фактомат». За него, напоминаю, вы можете получить наш комбо-набор. Фирменная кружка Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Если вы сейчас на моменте поняли, что вам это жизненно необходимо, то срочно набирайте номер нашей студии 488-448. Весело проведем с вами ближайшие минуты. На календаре у нас с вами 10 июля. Задача будет ваша архипростой. Отвечать либо да, либо нет. И даже если вы впервые слышите какие-то фамилии или события, на вас это никак не должно влиять. Включайте вашу чуйку и интуицию и отвечайте очень просто «да» или «нет», в зависимости от степени вашего согласия. 488-448. Можно уже набирать номер нашей студии. Нам нужен игрок под номером 2.
2: Интересно, напрягся же ли уже игрок под номером 1? Держит ли он, знаешь, крестики, чтобы вот никто им не позвонил? И тогда техническая победа у меня будет.
1: Я очень надеюсь, что у нас будет драматичное, все-таки драматическое сражение здесь. У нас, как мы привыкли, в нашем утреннем шоу, поэтому 488-448. Антон, чтобы вы сейчас там не скрещивали, пускай все у нас в нашей честной борьбе это будет происходить.
2: Да, возможно, получится, как в прошлый эфир со мной, позвонить там какой-нибудь ветеран фактомата. Есть и такие, которые нет-нет, а берут все-таки фактомат, раскалывают этот крепкий орешек.
1: Ну, у нас сегодня с вами, как всегда, когда начинается наш розыгрыш с народного календаря. Там Самсон Синогной. Больше вам ничего рассказать не желаем. Хотим это все нашему слушателю отдать. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И вам как вас зовут?
3: Никита.
1: Никит, здравствуйте. В экспресс-формате напоминаем, что от вас только да или нет. Над первым предложением не беспокоимся. Такое в истории действительно происходило. А вот над вторым предложением нужно будет подумать. И вот, собственно, по поводу него и отвечаем. Вы сейчас совсем разберетесь. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Всем желаем удачи. Поехали.
2: По народному календарю сегодня Самсон Синогной. Если сегодня идет дождь, это еще на 7 недель. Так ли это?
1: Никит, верьте в такую примету, а вот вы зря, потому что если...
2: Вот и да, потому что сено гниет на Самсон Синогной как раз-таки из-за дождей. 10 июля, день победы в Полтавской битве, нашими тогда командовал Петр Первый. Так ли это?
3: Как плохо, когда спишь на уроках истории.
1: Ну давайте, просто чуйка, как подсказывает, да или нет, чтобы мы дальше начали двигаться.
2: Северная война, все такое...
3: Ну, давайте, допустим, да.
1: Да, и
2: да,
1: правильно.
2: Конечно же, Петр Первый. 148 лет назад футбольным арбитром впервые использован свисток. Судьей на том матче был полицейский.
1: Верите в такое?
3: Вполне.
2: Конечно, именно поэтому свисток и оказался у него под рукой. 1918 год принята первая конституция РСФСР. По ней высшим органом власти становился ЦК КПСС.
1: Все правильно?
3: Навряд ли.
2: Да, это не так. 101 год назад в США начался обезьяний процесс против преподавания теории Дарвина, но суд постановил, что рассказывать такое все-таки можно.
1: Все правильно?
3: Допустим, да.
2: А вот нет, мракобесный суд сказал, что нельзя преподавать теорию Дарвина. В 1964 году вышел альбом группы Beatles «Hard Day's Night». Эта пластинка официально выходила даже в Советском Союзе.
1: Как считаете, было такое?
3: Было?
2: Да, но с легким запозданием на 22 года.

0: вы отвечаете верно, то и призы вам достаются. А если все-таки ошибетесь, то тогда Антон будет обладателем нашего суперкомба. Ну что, давай, вопрос номер 8, решающий сегодня.
1: В этот день родился актер Илья Олейников, но его настоящая фамилия Клявер.
0: Да или нет?
1: Последнее усилие?
2: Да.
1: Еще раз?
2: Допустим, да.
1: Да, верно. Эту, кстати, фамилию носил его сын, певец Денис Клявер, участник дуэта «Чай вдвоем».
0: Ну вот у нас, как мы и хотели, самый драматичный расклад. Никита на фотофинише практически вырывает все-таки свою победу. Сегодня оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас буду рассказывать, как же заслуженный, а честно вырванный приз вы сможете забрать. Ну, а Антона приглашаем на следующую неделю. Уже можно прямо в понедельник в 9.50 или в 10.50 звоните к нам в студию. Наш розыгрыш в утреннем шоу, естественно, будут продолжаться. Фактомат.

0: Песня дня.
1: Итак, сегодня не просто какая-то обычная пятница 10 июля. Сегодня день вот прям двойного повода мужчинам и женщинам друг друга поздравить, сделать друг другу приятное. Начнем с девушек. Для вас повод сделать своему любимому приятно. Сегодня день жареного мяса. Хороший сочный стейк ему мужчина всегда рад. Ну и мужчины могут сегодня порадовать девушек. Сегодня день красивых цветов, день розы.
2: И по этому поводу у нас сейчас классный ремикс от Иманбека звучит уже в песне дня. Roses у нас в завершении нашего пятничного эфира. И смотрите, в эту пятницу не наступите на пчелу. Если вы думаете, что это такая за странная примета завершающего рабочего дня, нет. И такой праздник есть тоже в нашем календаре. Гоша Симонов, спасибо тебе за это бодрое утро на Power Hit Radio. Услышимся с тобой в понедельник. Да и я тоже вернусь в это время. Шоу «Двое против сна» завершается, но эфир-то продолжается. Так что слушайте Power Hit Radio дальше.
1: Спасибо, пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский 83. АвтоВАЗ опроверг сообщение о якобы планируемом повышении цен на новые автомобили «Лада» с 1 августа. В компании заверили, что никаких изменений в ценовой политике бренд с этой даты не планирует. Об отсутствии предпосылок для индексации цен на автомобили «Лада», будь то на уровень инфляции или сверх нормы, на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня сказал и президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Глава компании тогда напомнил, что с момента ухода «Рено» из состава акционеров концерна уровень индексации цен на автомобили «Лада» всегда был значительно ниже инфляции. Последняя индексация проводилась в январе. Почти все модели тогда подорожали в среднем на 0,5%.
0: Акселератор.
3: Проблемы с доступностью бензина не привели к росту продаж новых электромобилей в России. Как сообщил в своем телеграм-канале автоэксперт Сергей Целиков, дилеры и производители оказались не готовы к возросшему интересу покупателей. По словам Целикова, в июне на учет в России поставили лишь 748 новых легковых автомобилей. Это на 22% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По итогам первого полугодия объем рынка составил лишь 4606 машин. Это 0,8% от всех продаж новых легковушек. Впрочем, лидером июня, по словам Целикова, стал «Юмо-5». Первый электромобиль, созданный компанией EVM в партнерстве с Яндексом. За месяц было реализовано 139 экземпляров. При этом аналитик уточнил, что почти все они продаются в таксопарке. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Цена от 4 199 тысяч рублей. Гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском 83. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 000 рублей. Первый взнос 3 000. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442. 104.5 FM.
8: Get the hits.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Мне кажется, предыдущая песня абсолютно соответствовала настроению сегодняшнего дня. Мало того, что пятница, так еще и день какой чудесный. Всех приветствую. Микрофон Сони Баженова. Несколько слов о погоде. Такая преамбула небольшая была, прелюдия. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже 1869 рублей. А в Мурманске уже вот в настоящий момент, а еще, можно сказать, утро не расшевелилось. Плюс 18 градусов. Ветер юго западный всего-то 1-2 метра в секунду. В течение дня то ясно, то немножечко облачно, без каких-либо существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, температура воздуха 20-22 градуса. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру и П. Осипов Илья Олегович, Угорнип, 314-511-011-2014. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Power Heat Radio.

0: Реклама.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69. Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус.
11: Power Hit Radio.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый. Это новости на 104.

0: 5 у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Центр Мурманска украсят сиренью, кизилом и крокусами. Проект озеленения проспекта Ленина и улицы Профсоюзов, где сейчас идет капремонт тротуаров, предполагает высадку разноуровневых растений. Об этом «Северпост» рассказала директор Центра городского развития Дарья Климова. Растения выбирали по рекомендациям ученых из Полярно-Альпийского ботанического сада. На протяжении большей части этого участка высадят венгерскую сирень и черемуху маака, так как они хорошо зарекомендовали себя в наших климатических условиях. Кизильникам разделят велополосу с пешеходной частью. Также будет высажена спирея бирюзолистная. Кроме того, по всей длине проспекта Ленина точечно посадят белые крокусы. В Кандалакшском заповеднике окольцевали более 6 тысяч птиц. В беломорской части заповедника окончен сезонный этап кольцевания птенцов, чаек и уток. Как отмечают сотрудники заповедника, если вам встретилась птица с кольцом, обязательно сообщите об этом в Центр кольцевания птиц. Можно также передать эту информацию в Кандалакшский заповедник. Жертве мошенников помогли вернуть 500 000 рублей. Злоумышленник убедил пенсионера из Кандалакши взять кредит и перевести деньги, сообщает Бипорт. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, на чей счет были перечислены деньги. Им оказался 22-летний житель Анадыря. Прокуратура обратилась в суд. Таким образом, удалось взыскать всю сумму с молодого человека. Отмечается, что он исполнил судебное решение добровольно. Машинисты бульдозеров Ковдорского ГОКа сыграли в футбол на многотонной технике. Как сообщает ГТРК «Мурман», игра в суровый техноиндустриальный футбол – это одно из испытаний конкурса профессионального мастерства. И не самое сложное в сравнении с задачей закрыть ковшом спичечный коробок. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск новостей в 14.00.
1: Солнечный ритм. Этого лета. My best summer. Новый час.

0: на Power Hit Radio.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
5: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Па-пам.
7: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
9: Are you ready? You are listening. You are listening. Power Hit Radio.

0: up your stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 800 15 2 799 299. Добавочный 82-65.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
5: Реклама нефеда. ООО «Каркоби». Убер 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на Фрэш. Автоколь в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.

0: 8. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill. Done for you.

0: Реклама. Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
1: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33300. Таблицу можно закрыть.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Power Hit Radio. New and

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: И снова прекрасной погоде. Соня Баженова у микрофона. Всем добрый день. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже. 1869 рублей. Ну, удовольствие сегодня масса, конечно. Плюс 20 градусов уже в Мурманске. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Мария Фрейман вот пришла недавно на работу, говорит, ну там вообще жара. Тропики. А уж какие завтра будут тропики, друзья. Днем обещают 22, а то и 27. 7 градусов, когда не особо облачно будет, а завтра много часов и минут будет ясно. В целом, завтра переменная облачность, говорят нам синоптики, без каких-либо существенных осадков, и ветер тоже теплый, южный, умеренный. Повторюсь, температуры завтра 22, а то и 27, ночью 13-15, а сейчас в Мурманске плюс 20. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2000.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь. Сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идей до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69. Ленина 16А. Медицинские услуги возможны, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнёры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус.
7: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
8: Северное лето, оно такое разнообразное, как музыка. На

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Госдума поддержала инициативу по снятию избыточного госконтроля в рыбной отрасли. Теперь при перегрузке и приеме лова не всегда будут присутствовать сотрудники ФСБ. Поправка закрепила решение наделить правительство страны правом устанавливать конкретные случаи для этих процессов без присутствия контролеров. Среди авторов инициативы – представители правительства Мурманской области. В рыбодобывающие отрасли уже внедрили электронные промысловые журналы, системы позиционирования судов и прослеживаемость товаров. Ожидается, что сэкономит рабочее время рыбаков. Ученые Кольского научного центра Российской академии наук определили более 600 ослабленных деревьев, которые необходимо убрать в Мурманске, 50 из них на улице Полярные Зори. Как сообщает Норньюз, глава Полярно-Альпийского сада института Евгений Боровичев отметил, что ученые в комплексной инвентаризации растений проанализировали состояние 4000 насаждений в центре Мурманска. В итоге состояние 38% из них оценили как ослабленные. Учитывая, что возраст деревьев примерно 40-60 лет, это нормально. Деревья постарели, их будут обновлять у новых.

0: новых деревьев будет гарантийный срок 1 год. На улице Капитана Копытова ограничат движение с 5 вечера и до 2 сентября. Там в связи с проведением ремонтных работ на участке от проспекта Кольского до проспекта Бабикова будет ограничено движение. Полностью его не будут перекрывать. На половине проезжей части будет запрещена остановка и стоянка. Администрация города просит водителей учитывать это при построении маршрута и по возможности выбирать пути объезда. На конкурс «Рыбный переполох» поступило 20 заявок. Об этом министр туризма и предпринимательства области Марта Говар сообщила в ходе заседания территориального рыбохозяйственного совета, пишет «Северпост». Участники заявляются на конкурс семьями и творческими коллективами. Напомню, конкурс костюмов состоится в день рыбака на Мурвокзале. Авторы лучших идей получат денежные призы 50, 30 и 15 тысяч рублей. Дефиле в костюмах начнется в воскресенье в 15:00. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск новостей в 16 минут.
1: Если села батарейка...

0: Приветствую всех в эту, не побоюсь этого слова, жаркую пятницу, ну, по нашим заполярным меркам, разумеется. Последний день рабочей недели, да еще и предпраздничные. Рыбаки, те, кто считает себя таковыми, можете уже прямо сейчас начинать отмечать. На выходных мы к вам присоединимся. А это программа Power You Day, программа, в которой мы передаем приветы, пожелания, поздравления. Ну и, конечно, слушаем музыку по вашим заявкам. Можете уже присылать через сайт, наше приложение или группу ВКонтакте. Меня зовут Мария Фрейман. До 17 часов выполняю ваши музыкальные заявки.
1: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

здесь вижу сообщение Александра. Он отреагировал на сторис в группе ВКонтакте Ворхит Радио. Сегодня там главная героиня. Это Жужа. Вот кто она такая и почему она вызвала вот такую симпатичную реакцию наших слушателей, тоже заходите, посмотрите. Жужа, принцесса.

0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Hyundai.
2: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Если выжат как лимон, камон на Power, камон. Power Hyundai.

0: Очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. В Мурманске сейчас за окном плюс 20 градусов. Это данные регионального гидрометцентра. А вот наш термометр на Коминтерна 7 показывает все 23. Завтра, 11 июля, на территории Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами возможны небольшие дожди. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов. Днем столбик термометра поднимется, наверное, на рекордный за вот то время летнее, что уже прошло, до 27 градусов. В столице Кольского Заполярья, в Мурманске, в субботу переменная облачность, ночью без осадков, ветер южный, умеренный, и днем тоже без осадков, температура воздуха 3-15 градусов тепла, это ночью, а вот днем региональный гидрометцентр утверждает, что тоже воздух прогреется до 27 градусов, а вот другие погодные источники говорят, что будет чуть прохладнее, но тоже очень оптимистично это все выглядит, плюс 22-23, посмотрим, чья возьмет. Кстати, вы за что в большей степени голосуете, за 27 или чтобы столбик термометра замер на отметке в плюс 22? Мне кажется, 27 это прям совсем уже жара жаркая. Сейчас в городе 20 градусов выше нуля. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра и до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

читаю ваше сообщение. Марина признается, что работать в такой день нет ни сил, ни настроения. Все шепчет Марина, уходя отсюда. Уверена, что подобные голоса сейчас слышат многие из нас. Ну, естественно, с упоминанием своего имени. И как им противостоять, не знаю. Ну, я, например, до 18 практически цепями прикована к пульту Powerhit Radio. А если у вас нет таких оков, конечно, бегите на свежий воздух.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажной студии «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску 70-25-35. В рубрике «Автохит» на спидбуле

«На меня». Так называется композиция. Главному герою песни тоже нужно освежиться, прийти в себя. Поэтому он и призывает, собственно, дождь на свою голову, потому что сошел с ума и пылает. И все из-за этой сумасшедшей девчонки. Автохит «Питбульк». «Питбульк». «Питбульк».

пока мое тело не лжет, я потеряла рассудок, пусть дождь льет на меня. Спонсор рубрики — студия «Философия тела», место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, который может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой, обрести фигуру мечты. Сомова 11. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.

Иногда мне кажется, что мы опережаем англичан в разговорах о погоде, в обсуждении. Вот у жителей заполярных регионов это прям топ-тема, мне кажется. И есть стереотип, что любой разговор с незнакомцем, жители Туманного Альбиона, начинают именно со слов о погоде. Уже второе сообщение сегодня начинается с этого. Виктория пишет, что полное состояние эйфории, потому что наконец-то лето без всяких там «но». Нашла трек, который так и называется «Эйфория». Специально для вас, Виктория, его ставлю.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
0: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Реклама не шета. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-61. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
4: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
5: Шашлык готовь, премия эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

Ведь кому-то и хочется сегодня прохлады, а вот Сергей явно напрашивается на что-то наоборот, более жаркое. Заявка на Ману Чао. Трек на испанском. Кстати, сегодня утром посмотрела классную программу в интернете о том, как живется испаноговорящим американцам в Майами. Очень интересно. Особенно мне понравилось, что в США огромный пласт статистики по всем сферам жизни, и эта информация, она общедоступная. Так что выводы о качестве жизни можно делать не со слов кого-то, политиков, например, а опираясь вот на цифры, причем многолетние, многолетние, десятилетние статистики. Жаль мне, конечно, что подобной информации в нашей и о нашей стране уже нет. Многое, что вот раньше было доступно, оно теперь закрыто, увы. Но я уже далеко убежала в своих рассуждениях. Давайте слушаем.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Всем добрый день на волне 104.5. Программа Power Your Day. У микрофона Мария Фрейман. Принимаю ваши музыкальные заявки, исправно их и исполняем. А еще мы передаем приветы и поздравления тем, кто нам нравится. Отправляйте сообщения через сайт или наше приложение. Можно через группу ВКонтакте. До 17 часов проводим время в таком свободном формате. Рассказывайте, что хочется послушать, куда планируете отправиться на выходных, в какой такой уголок полуострова, а может, наоборот, специально останетесь в городе, чтобы отметить день рыбака. Признаюсь, я не любитель шумных ходилок-бродилок. Мне нравится там, где потише. Но это мне. А вам?
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104,5%.

0: Power Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Yoday.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В Мурманске плюс 20 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 8 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают переменную облачность. Днем местами, возможно, пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Температура воздуха плюс 10-15 это ночью, а вот днем воздух прогреется до 27 градусов. Это была информация по всей территории Кольского Заполярья. Что же в Мурманске? В субботу, 11 июля, переменная облачность без осадков. Ветер южный, умеренный, ночью до 15 градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до 22. Это гарантированно и может быть даже до 27. Сейчас за окном плюс 21 градус. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто, автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25, 25, 50. Вижу сразу несколько заявок. Сергей, Мария, Игорь. Сергей, прямо сейчас выставляю в плейлист Алексея Сонора. Кажется, в июне он выпустил трек. Вот его и послушаем. Да, Мария, и Мадонна есть, конечно же, послушаем после рекламного блока.
0: Сила твоего дня.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Реклама.
0: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
1: Power Yoday. Сила твоего дня.
0: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
3: Сегодня я посягну на святое. Да, шашлыки. По запахам и ощущениям жарят их сейчас примерно везде. Но давайте разбираться, что с ними не так. У микрофона Соня Баженова, это «Две минуты с пользой». Здравствуйте. Если коротко, шашлык – это канцерогены. Ну, в смысле, возмутитесь вы, это же просто мясо, пожаренное на огне, натурпродукт. Но сейчас попробуем по порядку совсем разобраться. Шашлык жарится на высоких температурах. Жир с мяса капает на раскаленные угли, вызывая возгорание и образование дыма, насыщенного вредными веществами. Дольше жарим, больше опасных соединений получаем. Этот самый дым, который содержит ПАО, полициклические ароматические углеводороды, поднимается и оседает на мясе. Все эти румяные корочки, зажаренный лук, картошка на мангале – все это прямиком идет к нам в тарелку вместе с канцерогенами. Угли и жидкости для розжига тоже влияют на образование вредных веществ. Максимально подходящий для мангала березовый уголь. Средства для розжига и брикеты тоже убираем, они могут содержать токсичные вещества. На образование канцерогенов влияет и само мясо. Сосиски, копченый бекон, всякие полуфабрикаты и так являются канцерогенами, а при их жарке получается комбо. А чем ниже жирность мяса, тем меньше канцерогенов. Идеальны индейка, рыба, курица, вырезка. Кстати, стоять у мангала и дышать этим дымом тоже вредно. Так что пусть жаркой занимается кто-то один из вашей компании. Интересно, кого вам будет не жалко? Шутка. И теперь главное, что нам делать теперь с этой информацией? В идеале не есть шашлык каждые выходные. Особенно, если вы на постоянной основе едите мясные полуфабрикаты и покупную колбасу. Безопасная, но относительно. Порция шашлыка 150-200 граммов и не чаще раза в месяц. Использование маринада обязательно. Есть исследование, что маринад может снизить количество канцерогенов. Используем для этого пиво, вино, уксус, лимон, йогурт, кому что нравится. На вкус мяса это влияет только положительно. Не зажариваем до корочки. А если так получилось, просто ее срезаем. И едим зелень тоннами. Петрушка, базилик, кинза, руккола. Они богаты антиоксидантами и помогают канцерогенам не задерживаться в вашем организме. Ни разу не призываю вас отказываться от традиции. Ешьте шашлык с умом и минимизируйте риски по возможности. Напоминаю, маринуйте. Срезайте видимый жир перед жаркой, чтобы он меньше капал на угли. Не зажаривайте дочерна и ешьте больше зелени. Правила простые. Всем здоровья. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
2: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11». В рубрике «Автохит White Town» «Твоя женщина» называется песня. Ну и этот трек, он такой привет из конца 90-х. Причем утверждение обратного, что она, наоборот, никогда не чувствовала себя его женщиной. В общем, пазлы не сошлись. Так бывает, можно и нужно погревать, прожить все эти чувства потери, а потом спеть такую красивую песню.

Таун, твоя, точнее, не твоя женщина. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой, подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного. Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа – ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка – наша рыба. Качественная мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Power your day. Сила твоего дня.
7: Шашлык готовь, время экономь. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power Yoday.

Программа «Бар Юдей» всех нас приветствует. Каменск-Уральский. Степан пишет: всех мурманчан поздравляю с пятницей. А себя с тем, что несмотря на плюс 30 градусов у нас, я на удивление до сих пор живой. Надеюсь до понедельника дотянуть. Ну, раз у всех хорошее настроение, Марк Ронсон.

13:58 в Мурманске. Через 2 минуты на 104.5 выпуск новостей. И пока Екатерина Новикова в отпуске, информационную подборку делает Макс Байков.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Контрольно-счетная палата выявила нарушение при благоустройстве площади 5 углов. Подрядчику перечислили аванс в размере более 314 миллионов рублей, что составляет половину цены муниципального контракта. При этом по состоянию на 1 апреля подрядчикам компании «Трион» обязательства по контракту не исполнены, в том числе допущены нарушения сроков по первому и второму этапу выполнения работ, сообщает «Северпост». Риск недостижения целевого показателя в этом году сохраняется, что может повлечь предъявление к муниципальному образованию требования о возврате в областной бюджет средств межбюджетной субсидии, говорится в отчете контрольно-счетной палаты. Аудиторы рекомендовали муниципальному управлению Капстроя применить меры ответственности к Тариону, предусмотренные контрактом, и обеспечить взыскание неустойки. Отмечу, ранее вахтовики, задействованные в благоустройстве площади 5 углов, жаловались на невыплату зарплаты. И в продолжение темы. Суд обязал выплатить сотрудникам океанариума компенсацию морального вреда. По данным АИФ Мурманск, Ленинский районный суд удовлетворил иски прокурора округа в интересах 4 работников «Арктик-сервис» Мурманский океанариум о взыскании задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Как сообщили в суде, в ходе разбирательства ответчик в добровольном порядке погасил основной долг по зарплате, а требования компенсации морального вреда были удовлетворены судом в полном объеме с компанией. В пользу каждого из сотрудников взыскано по 10 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Приемная кампания в местных колледжах бьет рекорды. Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, количество заявлений выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Наиболее привлекательными направлениями этого года стали электроснабжение, сестринское дело, сетевое и системное администрирование, сварочное производство и лечебное дело.

0: На самые востребованные специальности кластера «Профессионалитет» – это эксплуатация судового электрооборудования, судовождение, сварочное производство, атомные электрические станции. Конкурс доходит до 4 человек на место. Прием документов еще продолжается. Центр «Родина» запускает скейт-школу. Инструктор поможет разобраться с балансом, освоить базовые элементы и понять, как управлять доской безопасно и эффективно. Как сообщает пресс-служба центра, бесплатные занятия будут проходить для всех старше 7 лет по субботам в 16 часов на площадке у «Родины». Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Прекрасного вам продолжения пятницы и шикарных выходных.
1: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Это программа «Ампар Юдей». Меня зовут Мария Фрейман. До 17 часов слушаем ваши любимые треки, так что можете заказывать их, делать это простым сообщением, отправлять его через сайт или наше приложение, либо воспользоваться группой ВКонтакте «Power Hit Radio». Указывайте имя исполнителя, название композиции. По этим данным буду искать и находить вашу любимую песню в фанатеке «Power Hit Radio». У нас за 20 с лишним лет, да почти уже 30, много чего накопилось, так что есть где душе развернуться.
1: Сила твоего дня.

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Yoday.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-30.
3: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды, диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. А сегодня и завтра она нам благоволит. В Мурманске плюс 21, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Но вот наш источник на Коминтерна 7, наш термометр уличный, показывает все 24 градуса тепла, между прочим. Завтра, 11 июля, на территории полуострова переменная облачность. Днем, возможно, местами небольшие дожди. Ветер будет теплым, юго-восточным, южным, умеренным. Ночью до 15 градусов тепла, а вот днем до 27 в Мурманске завтра. Помним, да, что праздник, уличные гуляния в честь Дня рыбака. Так вот, переменная облачность без осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью плюс 13-15, днем 22-27 градусов сейчас в городе. По данным регионального гидромета, плюс 21. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

прислала вам сообщение, и это же музыкальная заявка, пишет, а мы с коллегами уже в предвкушении выходных, теплых, вкусных, счастливых, планируем покидать насиженные офисные кресла по трек «Танец Кудура». Можно, спасибо, уже поставила в плейлист. И да, Кудура, танец, который появился в 80-х в Анголе. Отличительная его особенность, такие крутые амплитудные движения бедрами, ногами, никакой тебе вкрадчивой поступи. Все очень однозначно, сексапильно, в общем, слушаем.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
3: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
4: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
0: 488-442. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Бывают 5,5 миллионов человек. Любопытно, что мужчин, ну, по статистике больше, чем женщин. Высокий уровень жизни обеспечивается грамотным управлением нефтегазовыми доходами. Да, не в карман, друзья, мы приближенным, а всем ровным слоем. А еще там пьют кофе, там живут фанаты экологии, потомки викингов. И ехать нам до них от Мурманска 2,5 часа. Ну, а в смысле, если догонять, то, наверное, десятилетия. Да, Норвегия. Слушаю там сегодня трек, который создал Эрлинг Холланд, футболист норвежской сборной. Такой белобрысый викинг. Наверняка за последние дни очень много про него слышали. Так вот, оказывается, что когда-то во время одного из сборов молодежной сборной Норвегии Эрлинг Холланд, ему было 16 лет, и его товарищам тоже, они создали группу, которая называется Flow Kings. И вот эта подростковая рок-группа, она выпустила одну единственную композицию, которая посвящена местному норвежскому диджею на норвежский манер Кайго. И вот, в общем, сейчас за то время, что Холланд стал таким популярным суперзвездой футбола, песню посмотрели 20 миллионов просмотров у нее в интернете. И сейчас она реанимировалась, получила второе дыхание, потому что вот эта звезда, которой был посвящен трек, он обработал и выдал в эфир, выпустил в интернете на одной из площадок. Послушаем, как это звучит.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
3: Kygo, jo!
4: Не знаю, насколько это правда, но вот спортивные, значит, СМИ пишут, что диджей спросил у Эрлинга, стоит ли выпускать ремикс на цифровые площадки, и игрок ответил, да, конечно, да. Ну, тогда поставил условие ему, Кайга обещал выпустить полноценный ремикс, если Холланд забьет в матче с Бразилией. Ну, и вот нападающий оформил дубль в ворота и вывел свою сборную в четвертьфинал чемпионата мира. Ну, по моим интонациям вы, конечно же, понимаете, что часть из того, что я сейчас озвучиваю, я не очень-то понимаю, потому что я не футболист ни разу, не фанат и ни с какой стороны вообще рядом не стояла. Диджей отчитался, что начал работу над ремиксом всей песни молодых музыкантов. Ну и такое резюме, это уже от спортивных журналистов пишут, что ловко Эрлинг придумал стать футболистом, чтобы продвигать свою музыку. В «Золоте чартов» у нас была Норвегия. Спонсор рубрики — студия «Философия тела», место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами, подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой, обрести фигуру мечты. Сомова 11. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация с

0: на Power Hit Radio.
1: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
3: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это Ситилинк!
6: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
7: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
1: Сила твоего дня.
8: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот. Power.

Я выполняю музыкальную заявку Александра. Напоминаю, что постепенно приближаемся уже к финалу нашего дневного эфира. Пора и честь знать. Все-таки 16 часов 55 минут. Через 5 минут официально начнем наш вечер на Power и откроем программу «Круиз-контроль».

58 минут в Мурманске. Завершаем Power Today. В следующий раз заказать любимую композицию можно будет через 2 дня, то есть в понедельник с 14 до 17.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Всем добрый вечер. Меня зовут Мария Фрейман. И это программа «Круиз-контроль». Мониторим дороги в Мурманске в течение ближайшего часа. Ваша информация самая актуальная и востребованная, так что сигнализируйте. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Привезет под ваш заказ новый автомобиль «Кольский 83». Есть сайт и приложение «Пауэр». С их помощью легко и быстро можно отправить сообщение в студию. Поэтому рассказывайте, что сейчас происходит на разных маршрутах в городе, где аварии, где пробки, где дорожники расстарались да так сильно, что сейчас и не проехать. Телефон в студии 488-448. Желаю всем приятного вечера в компании «Пауэрхит Радио». Начинаем.
2: Едешь за «Бентли»? Чихай с открытыми глазами. «Круиз-контроль» на «Пауэрхит Радио».

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

что это вообще противоречит правилам эфира работы нашей радиостанции. Не повторяем трек в течение 2,5 часов или около того, чтобы не чистить, чтобы не надоел. Но в данном случае обстоятельства особенные. И минут 40 назад была эта композиция уже в эфире. У всех на слуху имя норвежского футболиста Эрлинга Холланда. Так вот, есть классная предыстория. В 16 лет вместе с товарищами на летних футбольных сборах он написал трек, посвященный норвежскому диджею Кайго. И вот сейчас это диджей-звезда сделал ремикс на этот трек юнца Эрлинга. Ну, согласитесь, не так часто бывает, что суперспортсмен становится автором еще и суперхита. Да еще в таком контексте, как мировой чемпионат. Давайте слушать.

0: для фухтенбенгеров у Сарасон.
1: В душе и в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio. Do I love what I...

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Автомобили в наличии и под заказ «Ваксель» на Кольском, 83. На автомобили мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Гарантия чистоты документов и сопровождение на каждом этапе. Подробности в отделе продаж 7940 и на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
4: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3300. Таблицу можно закрыть.
5: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и вторирование. Звоните 70-69-69, Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
1: «Аксель» – автомобили под заказ. Новый Volkswagen Taru от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас за окном в тени плюс 21 градус, а вот на солнце головушка-то термометра напекло, и все 26,5 он у нас показывает. Завтра синоптики обещают переменную облачность. Днем, возможно, пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Температура воздуха ночью до 15 градусов тепла. Днем от 22 до 27. Ровно столько обещается нам завтра и в Мурманске. В субботу, в день рыбака, переменная облачность без осадков. Ветер южный, умеренный. Ночью 13-15. Днем, как говорила ранее, от 22 до 27 градусов. Но слишком обольщаться не стоит, потому что сделала шаг вперед, смотрю, что там в воскресенье. Ну, в воскресенье ночью и раннее утро это дождь. И в течение большей части дня пока что прогноз, что будет облачно. И столбы термометра в воскресенье грозит опуститься до 12-13 градусов. Так что давайте будем ловить тот единственный день летней жары, который случится у нас, будем надеяться, что завтра. Итак, завтра 22-27 в Мурманске, а сейчас за окном в тени плюс 21, на солнце плюс 26.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Прежде чем запущу в эфир новинку, напомню, что это программа «Круиз-контроль». Номер телефона в студии 488-448. Сайт приложения все работает. Отправляйте сообщение в студию, если вдруг увидели на дороге пробку или аварию, дорожные работы. Знаю, что на Коминтерна в сторону севера, в районе железнодорожного вокзала, периодически собирается пробка, потому что как раз-таки там вот на пересечении Сваровского работы ведутся, и это мешает проезду.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Воспользуйтесь шансом стать владельцем абсолютно нового Toyota RAV4. Он уже ждет вас в Toyota Center Мурманск. RAV4 шестого поколения – это спокойствие и уверенность. На автомобиль действует официальная гарантия дилера на 2 года. Ждем вас в Акселе для знакомства с новинкой. В Мурманске на проспекте Кольском, 83. Подробности в отделе продаж 79-400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
6: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
0: Круиз-контроль.
2: «Аксель», автомобили под заказ. Новая Mazda CX-5 от 2 миллионов 991 тысячи рублей. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Great Wall в этом году планирует начать в России локальное производство трансмиссии. По словам представителя компании, в следующем году она планирует освоить в России литье корпусных деталей коробки передач и металлоемких деталей двигателя. Говоря об электронике, в компании уточнили, что сейчас автомобили HVL российской сборки имеют отечественные блоки системы AirGlanas, а в мультимедию интегрированы российские сервисы Яндекса и ВК-видео. Напомню, в начале июня HVL выпустил на своем российском заводе в Тульской области 500-тысячный автомобиль. Юбилейной машиной стал кроссовер повышенной проходимости HVL H3, а само предприятие также отметило очередную годовщину работы.
0: Акселератор.
1: В Москве зафиксирован необычный случай. Робот-доставщик уехал после столкновения с припаркованной машиной. Такое произошло впервые за всю историю российской автоматической доставки, пишет издание «За рулем». Инцидент случился на Базовской улице в районе Западная Дегунина. Беспилотный курьер отъехал от жилого здания, после чего врезался в легковушку. Удар его не остановил. Аппарат развернулся и спокойно покатил дальше по тротуару, даже не дождавшись хозяина поврежденной машины. По сути, робот впервые в истории просто скрылся с места аварии, проигнорировав и ДТП, и автовладельца. Видео этого момента уже разлетается в интернете. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: 12:40 в Мурманске. Круиз-контроль продолжается. И сегодня утром мои коллеги в утреннем круиз-контроле обсуждали рыбалку. Ну, повод-то понятен. Завтра день рыбака. И причем этот профессиональный праздник будет отмечаться в течение всех выходных. Гуляние во всех СМИ и соцсетях можете посмотреть. Программа есть опубликована. Но мои коллеги сегодня интересовались рыбными местами на территории Кольского полуострова, где вы рыбачили и удачно. А если за пределами Мурманской области, то тоже где? Некоторые смельчаки выдали эти хлебные места, так что заходите в информационный канал во ВКонтакте, послушайте, может быть, найдете для себя какие-то новые локации и на выходных отправитесь туда порыбачить. А еще опубликована там пятничная подборка 2 минут с пользой. Такая микро наша энциклопедия. О самом интересном на свете тоже множество лайфхаков, как, например, пожарить шашлыки до того так, чтобы там не было никаких канцерогенов. Оказывается, они там тоже имеются, если особенно любите поджаристую такую корочку. Вот как минимизировать ущерб для здоровья. В информационном канале во ВКонтакте заходите и послушайте. Ну и круиз-контроль, сайт приложения, сообщения своим присылайте в студию.
1: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: «Аксель» привезет под заказ ваш новый автомобиль. На авто мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Прозрачные условия и гарантия 2 года. Подробности в отделе продаж 79-40, Кольский 83, сайт axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-30-128-20.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не шета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-870-026-61. Услуги оказывают компании партнеры. Магазин fresh.ru в салонах 16+.
10: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
11: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
12: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
13: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
12: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
13: Телефон 25-16-43, сайт oknaaries.ru.
0: Круиз-контроль.
2: «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Новые автомобили в наличии и под заказ. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

за Бентли. Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

пора нам завершать круиз-контроль. Сегодня обошлись без потрясений и прекрасно. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения, дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Цена от 4 миллионов 199 тысяч рублей, гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском, 83. На выходных опубликую

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсуждаем нюансы брачного договора. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, можно ли изменить или расторгнуть брачный договор после его заключения.
5: Брачный договор в соответствии с действующим законодательством должен быть облечен в письменную форму и удостоверен нотариально. Брачный договор стороны могут изменить или расторгнуть по обоюдной воле сторон и должны быть совершены в той же форме, то есть в письменной, нотариально заверенной форме.
4: Расторжение брачного договора также возможно либо по обоюдной инициативе сторон договора, либо в судебном порядке. Правда, в судебном порядке брачный договор, ввиду его нотариального удостоверения, расторгается достаточно сложно.
5: Здесь используются, как правило, основания для расторжения в одностороннем порядке гражданско-правовой сделки, и могут приводиться такие доводы, что одна из сторон заключила договор под воздействием обмана, либо злоупотребления доверием, либо ввиду стечения тяжелых жизненных обстоятельств, и была таким брачным договором поставлена в крайне неблагоприятное положение по сравнению с противоположной стороной.
4: Как отмечает Антон Северин, брачный договор является обычной в целом гражданско-правовой сделкой, где есть стороны договора и его предмет.
5: Поэтому в целом ограничения относительно изменения брачного договора, либо его расторжения относительно периода, когда это возможно сделать, законодательство не содержит. Если мы говорим про обоюдное согласие супругов, они в целом могут отказаться от брачного договора, изменить его условия когда угодно, но главное по обоюдному согласию, которое необходимо как для заключения любой гражданско-правовой сделки, так и для ее изменения, расторжения или дополнения.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Салон немецкой обуви Рикер Антистресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
7: Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра погодка, конечно, язык не повернется сказать «тепло», потому что это уже называется другим словом – «жара». 22-24 градуса, южный легкий ветер, без существенных осадков. Это завтра. А вот в воскресенье небо прольется дождем, затянется тучами, и прогноз на второй выходной день – пасмурно, 14 градусов, небольшие дожди. Планируйте свои выходные и активности, или пассивности. Правильно. Хороших вам выходных. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угрнип 314-511-011-2014.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8 815 2 799 299. Добавочный 82-65.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654. Тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
6: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
7: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама.
1: Опять интернет глючит.
2: Там как пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
9: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
8: BLG. Надежность в движении.
10: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: А часики-то тикают.
3: Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 4-4-2. Okay, here we go. Power Hit Radio.
2: It's Greg. Pretty down to earth and...

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра погодка, конечно, язык не повернется сказать тепло, потому что это уже называется другим словом – жара. 22-24 градуса, южный легкий ветер, без существенных осадков. Это завтра. А вот в воскресенье небо прольется дождем, затянется тучами, и прогноз на второй выходной день – пасмурно, 14 градусов, небольшие дожди. Планируйте свои выходные и активности, или пассивности, правильно. Хороших вам выходных! Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-011-2014. 104.4.

0: на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
3: It's not everyone. Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Завтра погодка, конечно, язык не повернется сказать тепло, потому что это уже называется другим словом – жара. 22-24 градуса, южный легкий ветер, без существенных осадков. Это завтра. А вот в воскресенье небо прольется дождем, затянется тучами, и прогноз на второй выходной день – пасмурно, 14 градусов, небольшие дожди. Планируйте свои выходные и активности, или пассивности. Правильно. Хороших вам выходных. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом. Для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угрнип 314-511-2014. Best music. New and fresh music. Hit Radio. Radio. Radio.

0: beautiful and mind-blowing.
1: Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
2: Yes! Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is PowerPlay.

0: get ready. Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wah и Jill, down for you.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.
2: Мурманское время 21 час. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».

0: Формат. Погружение в музыкальную бездну.
1: Ты часть истории.
2: What was all this mumbo jumbo?

0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час Summer Hits. На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Flash Music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Griffin и Julia Church, Spin Miss Lovely.

0: Yes.
1: Power Play.
2: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: number one. Hit music station.
1: Hit music station.
0: 104.5 FM.

0: afternoon on Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Last Frequencies, Live It All.

0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: get ready.
1: Пауэр-хит радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Марк Анкремон, Сирена Бранкада и The Colors, Партенопе.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.